0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-Арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: fuck off today.
1: Рок Арсенал.
2: Доброе утро, доблестные арсенальцы. Да пребудет с вами сила любимой музыки. Вперед из песни.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг, 21.00, в программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
6: Когда мы заходили в клуб, после того, как он там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать.
3: Rock.
7: Привет вам, рок-зависимые. Не сутуйтесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: в Joy Pub. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой Номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
4: Искусство создавать пространство для жизни – это «Гранд Селин». Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. grandselin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы! Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас. Вперед и с песней!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Физкульт, привет, человечество, говорит нейросущность Арсенала. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали!

0: Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: реклама. Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих баттлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт, это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Казанова!

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Джой Пабе. В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджи, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00 в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Ближайший четверг, 21.00. В программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
4: Когда мы заходили в клуб, после того, как он там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать. Rock.
5: На Рок-Арсенале.
6: Новые релизы на Рок-Арсенале.
7: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
1: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Доброе утро. На радиофорум начинается большой утренний интерактив. У микрофона Маргарита Балакирская. Самые важные и интересные новости, темы будем с вами обсуждать в ближайший час. Начинаем мы с рубрики «Макс Авто». Спонсор рубрики «Сеть клиник здоровья 365». И на связи со студией наш автообозреватель Максим Идрышов. Максим, доброе утро тебе. Максим.
5: Доброе утро. Слышно меня?
4: Тебя слышно?
5: Надеюсь, но не... что слышно.
4: А вот сейчас хорошо слышно. Я нашим слушателям и зрителям напомню, что, конечно, мы уже начали видеотрансляцию. Она идет на странице Радио Форум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Можно присылать вопросы Максиму либо туда, либо на номер +7 908 909 104.5. Лучше через Телеграм. Давай для начала о празднике, который случился на улице жителей села Лермонтовка в Хабаровском крае. Там перевернулась, Максим, фура со сладостями. Видео и фото мы сейчас покажем. ТАСС публикует. Авария произошла на трассе около села. Автомобиль прикрыл движение полностью в обе стороны. На дороге выпали эти сладости, конфеты, а еще бочки с маслом. Каково?
5: Для кого-то радость, для кого-то не очень, конечно, особенно водителю грузовика, владельцу, людям, которые в пробках стояли. Но и традиционно, я не знаю, вот продолжение этой новости как-то я нигде не нашел, да, вот, но традиционно у нас люди начинают что-нибудь там подтягивать потихонечку. Ну, лежит там коробка с конфетами, да, вот ее, она как-то исчезает.
4: Так, ох, не веришь мгновенно. Ты в хорошее в людях.
5: Это, знаешь, вот, особенно я вспоминаю в Пермском крае год назад, под Новый год причем, под праздник, да, перевернулась фура, которая перевозила пиво. Вот оно, говорят, достаточно быстро куда-то исчезло само по себе. И тогда вот как раз вот местные власти даже угрожали уголовным делами местным жителям, что помните, что есть за это уголовная ответственность, это самая настоящая кража.
4: Пиво. Поэтому... В Ставропольском крае переворачивалась не так уж давно фура с грузинским вином. Там кузов разлетелся на части, и эти десятки коробок с грузинским вином вывалились на дорогу. О судьбе вина не знаю, но это вообще такая история, которая периодически в разных странах происходит. В Англии, например, разлились буквально, как писали журналисты, реки Просекко после ДТП. Там столкнулись два большегруза. Ну, да. Один из них перевозил Просекко, и все это. На радость, возможно, да. Кому-то, но не водителям, конечно, и не владельцам. Ты прав. Если говорить уже о местных новостях, у нас здесь тоже есть новость с перевертышем в центре Екатеринбурга. В районе перекрестка улиц Малышева и Мамина Сибиряка перевернулась машина скорой помощи. Причем внутри находилась беременная пациентка, и везли ее из кургана в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. Там кроссовер въехал в эту скорую. И, кстати, один из первых, кто бросился помогать и врачами, и этой беременной женщине, мотоциклист. Он опубликовал видео с тем самым моментом в своих соцсетях. Мы нашим зрителям показываем. Вот. И, конечно, сам был под впечатлением. И вот, водитель скорой, его зовут Александр, рассказал нашим коллегам с 4-го канала,

0: что ехал он со спецсигналами, и «Инфинити» въехала в задний бампер. К счастью, никто серьезно не пострадал, все были пристегнуты, пациентку пересадили на другую скорую и увезли, он рассказал. Что грозит водителю «Инфинити» за это?
1: Я вообще считаю, что не надо в этом ДТП, если честно. И здесь есть видео с разных камер, перекресток камерами оборудован, да, и картина становится понятнее. Есть даже камеры со звуком, в принципе. Вот относительно спецсигналов слышно было их или нет, вот их слышно в последнюю секунду, буквально перед ДТП за мгновение. И очень часто водители спецтранспорта, да, они вот едут без спецсигналов, без звукового сигнала. Mm-hmm. Звуковой сигнал здесь это ключевое, да. И в последний момент перед проездом перекрестка его включают. Естественно, за эту долю секунды, с учетом скорости вот этой самой скорой помощи, ехал он там достаточно так прилично, ну, визуально, по крайней мере, и смотреть, да, то скорость была большая. Водитель «Инфинити» мог просто не среагировать. Тем более водитель «Инфинити» ехал на зеленый, ему загорелся зеленый разрешающий сигнал светофора. И, собственно, он поехал, и там через секунду буквально происходит ДТП. И здесь не надо забывать еще о том, что у нас же действует не просто правило, что все обязаны уступить дорогу, да, но в ПДД достаточно четко указано, что воспользоваться приоритетом вот этот сам водитель скорой может только убедившись, что ему уступают дорогу. Что все участники движения понимают, что он едет, да, вообще, в принципе. У нас же есть глухие водители, допустим, да, которые могут не слышать никакие сигналы. Сигнал может быть не включен, сигнал может быть тихий по какой-то причине, там, по причине технической неисправности. И поэтому приоритет-то приоритетом, ты убедись, что тебя видят, и что участники движения действительно понимают твои действия. А потом же что-то делай. Поэтому, на мой взгляд, здесь вина-то больше водителя скорой помощи. Ну, по этому делу, я думаю, будут какие-нибудь экспертизы проводиться, будут исследовать эксперты, эту видеозапись со звуковой дорожкой. Но пока мне, по крайней мере, видится большая часть вины здесь на водителе скорой, потому что у «Инфинити» не было никаких шансов все это заметить, увидеть. Ну, это же что-то неожиданно, ну, согласись. Вот ты стоишь на перекрестке, загорается зеленый, ты же просто начинаешь ехать. Чаще всего вот это пешеходы, когда переходят, там налево-направо смотрят, да? А водители налево-направо, они как-то крайне редко смотрят, они просто едут, им загорелся зеленый, он поехал.
0: Ну, то есть, резюмируем, та самая статья КАПовская, непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, она здесь ни при чем.
1: Ну, как мне видится, нет все-таки, потому что есть обоюдные требования, как требование уступить дорогу, так и убедиться, что тебя видят и все понимают, что ты едешь.
0: А то так-то там может быть по одной из частей, например, лишение прав сроком до 1 года. Ну, в общем, последим, ну,
1: там,
0: конечно,
1: за штраф, этим. Штраф либо лишение, да,
0: ну, предусматривается. Штраф там плюс... есть по другой 500 рублей, ничего
1: надо
0: особенного.
1: Смотреть. Нет, там не 500. Там,
0: 500 по одной из частей, да.
1: Спецтранспорту. Нет, спецтранспорт, там штраф либо лишение права управления, там двойная норма наказания. Сейчас не вспомню, какой номер статьи, но это совершенно точно и однозначно.
0: Статья,
1: да?
0: 12.17 КАП.
1: Возможно. И здесь еще же будет вопрос, наверное, о причине вреда здоровью. Не знаю, там никто не пострадал или пострадал кто-то. Вполне возможно, что по этому еще поводу будет проверка проводиться.
0: Да, серьезных травм нет, но там есть некоторые подозрения. Вот, и, конечно, потом еще какие-то всплывут, я думаю, что подробности. И еще портал Е1 любопытную новость опубликовал, собственно, со ссылкой на своего читателя под заголовком «Экстремальный папаша, житель Екатеринбурга, повез младенца через встречку». Но на самом деле все-таки в первую очередь младенец там фигурирует. На самом деле ребенок где-то до года, судя по видео, которое коллеги опубликовали. То есть мужчина с младенцем... решил как-то сократить себе путь в Екатеринбурге, оживленная дорога где-то в центре, ехал на мопеде, но... и как-то в себе был очень и очень уверен. Неизвестно, куда он спешил, но ты можешь предположить, какое наказание грозит этому человеку, если его поймают?
1: Ну, надо смотреть, в принципе, имел ли право на мопеде там ехать, это неправильная перевозка детей, если ребенок до года там, да, то, скорее всего, речь пойдет о неправильной перевозке и там движение, где не надо, плюс там еще ответственность наступает не только по за нарушение правил дорожного движения, но еще там за ненадлежащее воспитание, как говорится, да, вот за нарушение родительских обязанностей, там от 100 до 500 рублей штраф предусмотрен по статье 5.35 КАП. Ну, слава богу, обошлось без последствий. Надеюсь, что человек, прочитая о себе новости, какие-то выводы сделает.
0: Да, потому что резонанс, конечно, серьезный, все это дело обсуждается. А вот еще, кстати, любопытная история, о которой сообщает телеграм-канал «База». Я очень хочу, чтобы ты всем рассказал, правда, на чьей здесь стороне. Спокойно, это не в Екатеринбурге, это в Москве. Жителя Москвы на полгода лишили водительских прав за то, что он проехал с номером, который был выполнен жирным шрифтом. То есть буквы и цифры на номерных знаках, на его БМВ, были, внимание, на 5 миллиметров толще положенного, 16 миллиметров вместо 11, которые предусмотрены ГОСТом. Буквы, цифры на номере тоже не соответствовали стандарту, на 4 миллиметра выше, чем необходимо. Так вот, обычно ведь, как всем казалось, привлекают за нестандартные номера, но здесь суд счел, что знак заведомо подложный, подложные знаки. Это уже другая часть той же статьи. В общем, лишили его прав на полгода. Он, конечно, пытается оспорить решение. Ты на чьей стороне здесь?
1: Ну, слушай, есть стандарты, да, которые говорят о том, какой должен быть госномер. Буквы, цифры,
0: это да,
1: ширина,
0: безусловно,
1: высота, там, их толщина, все это есть. И есть у нас целый пленум, постановление пленума Верховного суда, которое касается как раз вот именно неправильных номеров. Вот, и если номер не соответствует стандарту, то Верховный суд говорил о том, что да, можно штрафовать за видоизмененный либо на заведомо подложенный номер. То есть
0: так
1: позиция Верховного суда уже высказана.
0: Подожди. Нестандартный номер – это одна часть статьи 12.2. Подложный – это уже четвертая часть. И, соответственно, санкции
1: разные. Нет, как раз по четвертой части таких людей и наказывают, как правило. То есть практика такая
0: заведомо
1: есть.
0: Заведомо подложный все-таки, да?
1: Это не единичный номер, да. Ну, номер не соответствует стандарту, да. Вот есть четкий ГОСТ по изготовлению номеров. Ну, номер должен соответствовать.
0: Хорошо.
1: Потому что иначе,
0: что
1: возможно, ошибки фото-видеофиксации там и так далее.
0: Что считать нестандартными номерами в таком случае, если все можно квалифицировать как заведомо подложный? Тогда что такое нестандартный?
1: Не все, там есть видоизмененный номер еще, да, такое понятие есть. Нечитаемый госномер у нас в КАП, понятие такое содержится. Это все разные вещи, разные составы должны быть, и постановление пленума достаточно подробно это все поясняет. Но посыл такой, что если какие-то параметры госномера не соответствуют, да, то тогда можно говорить о том, что это заведомо подложенный госномер. Но это то же самое, знаешь, давай дальше пойдем, просто я возьму картонку, напишу свои цифры госномера, как мне надо, да, и повешу его. Вот номер мой номер. ГОСТу соответствует, не соответствует. Какой это, заведомо подложный будет или видоизмененный или нестандартный? Наверное, все-таки заведомо подложный, и Верховный суд, по крайней мере, по такой логике идет.
0: Издание «Газета.ру» по этому поводу большую статью вообще выпустило, и там разные случаи приводятся в пример. Там, например, если человек закрывает знак, имеет его право, если я правильно понимаю, лишить прав за это.
1: Ну, там знак, штраф либо лишение предусмотрен, да, это 12.2, часть 2 статьи. Это там 5000 рублей штраф либо лишение от месяца до 3 предусматривает в виде наказания. В общем, ну, разные есть ситуации. Для меня вообще всегда было непонятно. Ну, дали тебе в ГАИ государственный регистрационный знак. Зачем ты идешь, какие-то новые делаешь? Вот раньше там без флага люди специально делали. Вот есть такие жирные госномера, они прям бросаются в глаза. Никогда не понимал, зачем твой автомобиль лучше или красивее от этого не становится вообще никак. Ну, вот желание выделиться, оно иногда приводит к таким не очень хорошим последствиям для водителя.
0: Ты обещал рассказать накануне в рубрике «Максавто» про бензин. Пожалуйста.
1: Да, вчера обещал рассказать, потому что в Москве в понедельник наблюдались проблемы некоторые с топливом, да, были на заправках достаточно серьезные очереди. Вчера я ездил примерно за 100 километров от Москвы. Из 15 АЗС, которые я проезжал, только на 3 было топливо. Причем на одной из заправок была очередь, потому что там топливо было по 75 рублей за 95-й. На остальных заправках на одной было 104, на второй, по-моему, 117 рублей за 95-й. Там очереди не было уже, да, почему-то. Ну, это еще и подальше от Москвы было, может быть, с этим все связано. Возвращался обратно, ситуация примерно такая же. Но в самой Москве бензин появился там, где его не было утром. То есть не в Московской области, да, а внутри МКАДа бензин появился. К вечеру, у меня просто около дома здесь одна из АЗС, желто-черная, да, находится. С утра там был только дизель, вечером там появились все виды топлива, и была, ну, умеренная, как говорится, сейчас очередь. Умеренная очередь, это там машин по 5 на колонку примерно приходилось. Ну, можно сказать, что не было этой очереди, так как это все за 15 минут проезжается. Вот. Но вот пока ситуация такая, вот какие-то перебои в Москве с бензином появились опять, сразу после выборов.
0: Неужели? Какой сюрприз. Слушатели тебя спрашивают, ну ты-то уже успел заправиться? О твоей судьбе беспокоиться.
1: Я заправился в воскресенье, я заправился вчера по 115 рублей без очереди.
0: По 115 рублей заправился?
1: Ну, да, ну а что делать? Мне просто там сегодня-завтра нужно еще поездить достаточно много, вот, и вариантов не было. Мне жалко просто было тратить несколько часов своей жизни на заправку, и я решил переплатить. Тем более, возможность такая была.
0: Максим Ядрашов то ли жалуется, то ли хвастается. В эфире Радиофорум, рубрика «Макс Авто». Если есть вопросы, присылайте Максиму Ивановичу +7 908 909 104.5. Лучше через Телеграм и СМС. Также у нас продолжается видеотрансляция на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. А давай про новые машины.
1: К бензину вернуться еще, да? Вот я не так давно подписался на одну группу, которые как раз там мониторят ситуацию по бензину в Екатеринбурге. И ты знаешь, вот, ну, в основном пользователи отписываются, что все нормально, бензин есть. И стоит только появиться одному сообщению, что на какой-то заправке нет бензина, начинается прям вот какая-то паника у людей сразу. Вот в комментариях везде сразу начинают писать, и администраторы канала вмешиваются, пишут о том, что, ребята, ну не надо так панику наводить, если на одной АЗС нет топлива, это не значит, что там по всему Екатеринбургу ситуация не очень. Но вот пока, вот с утра сегодня посмотрел, да, в Екатеринбурге вроде ситуация, она не то что стабильная, она прям хорошая. Хорошая ситуация, топливо везде есть, вот можно заправляться, ну, по крайней мере, такие свидетельства очевидцы приводят.
0: Горожане, подтверждаете или нет? Напишите нам, пожалуйста, кто сегодня, не вчера, не позавчера, а прямо сегодня с утра был на АЗС или проезжал мимо. Что происходит? Все неплохо, все хорошо или не все так однозначно, не так ли? +7 908 909 104.5. Нет, правда, напишите, потому что здесь же интересна реальная картина. Да, пишет нам Оксана, дожили, основная новость между друзьями, коллегами. Заправился, нашел, почем? Можно футболки с надписями выпустить, есть или нет? Причем футболки пригодятся в любой жизненной ситуации, это правда.
1: Это, знаешь, вот мне очень понравился один короткий видеоролик из одной запрещенной сети, да, так. Где девушка выкладывала и пишет, что... видеоролик заправки, естественно, пишет, что не люблю хвастаться дорогими покупками, но я сегодня заправилась.
0: Молодец. Лакшери, жизнь лакшери.
1: По 170 за литр.
0: Давайте про другую лакшери жизнь поговорим, про новенькие автомобили. Первый кроссовер АвтоВАЗа «Лада Азимут» встанет на конвейер уже послезавтра. Тестовые образцы уже выпущены. Продажи начнутся до конца года, заявил об этом глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Я прошерстила многие статьи, но сейчас я вообще «Автоньюз» цитировала. Я что-то цену не могу найти. Как думаешь, сколько это будет стоить?
1: Ее вот нельзя найти. Это самая главная интрига, которая обсуждается во всяких там таких узкоспециализированных автомобильных пабликах. Пока у людей разные предположения. Кто-то говорит, что в базе это должно стоить 2 миллиона, иначе оно не будет продаваться. Кто-то говорит 2,4 миллиона. Вот, ну, пока вот примерно сходятся все, что, наверное, около там, 2,4-2,5, скорее всего, это будет стоить. Новый кроссовер от АвтоВАЗа. Ну, не факт и неизвестно. Все зависит от решения завода и... Когда впервые говорили о стоимости как раз «Лады Азимут», да, это было несколько лет назад, когда еще и никто не видел в глаза, тогда почему-то, да, руководитель АвтоВАЗа называл цену в 25 тысяч долларов. Вот в долларах прям сказал.
0: Может быть, он надеется, что и на солнечной Кубе, например, нас же любят, да, на солнечной Кубе будут покупать Ладу Азимут.
1: Да, и вполне возможно, что вот как раз вот если на 25 тысяч долларов ориентироваться, то это примерно 2,4 миллиона там плюс-минус и получается, да. Вот. Ну, это такая самая большая интрига. Тестовые образцы действительно уже многие видели, во многих телеграм-каналах было. Я как-то даже встречал тестовый образец, и мы ролик в Максавто в телеграм-канале нашем выкладывали про этот автомобиль, стоящий одиноко там в снегах где-то. Посмотрим, сколько это будет стоить, потому что это действительно вопрос, наверное, номер один. Какова цена будет этого автомобиля?
0: В июле, кстати, прошел один из краш-тестов Лада Азимут. Машинка прошла удароподвижный столб. АвтоВАЗ выставил. Ударившийся неподвижный столб. Правда, разгонялся он в ходе краш-теста, этот автомобильчик, до 32 км в час.
1: Ну, это стандарты. Да. Это стандартные тесты, конечно, которые, да, для того, чтобы получить одобрение типа транспортного средства, нужно провести сертификационные испытания, и там несколько автомобилей, к сожалению, приходится бить. Вот, кстати, очень часто многих волнует, что же дальше с этими автомобилями случается. И даже, знаешь, некоторые предполагают, что их восстанавливают и продают потом. Нет, они идут на запчасти.
0: А я думала, что на Мосфильм. Ну ладно. Всегда хочется верить в лучшее, когда говоришь о судьбе машинок. Между тем, опять же, Автоньюз сообщает, в Национальной ассоциации таксопарков рассказали про модели автомобилей, которые ломаются чаще всего. Там и китайские модели, нет, к счастью, не все, некоторые, и модели ушедших брендов. Хотя в целом модели ушедших брендов надежнее китайцев. Так вот, здесь, причем разные таксопарки входят в эту Национальную автомобильную ассоциацию. Но все как один говорят про. Ну, я цитирую Автоньюз. Если вдруг владельцы обидятся, извините. Это Джек J7, китайский автомобиль, и FAV Bestune T77, с трудом я это произношу, скажу тебе честно. Вот, эти две машины, от которых некоторые таксопарки вообще отказались. Вот от Джека, например, руководитель компании «Такси Ритм» Руслан Садридинов сказал, что мы вообще в нашем таксопарке полностью отказались. А если говорить о некитайских автомобилях, то, например, много проблем из старых машин от 15 до 16 годов доставлял Ford Focus с роботизированной коробкой передач, задерганную езду за свой малый ресурс. Volkswagen Polo, говорит господин Садридинов, который был куплен в 17 году, там повышенный расход масла. Но среди иномарок некитайских брендов все-таки критичных проблем, как он сказал, не наблюдается. Но некоторые поругивают Hyundai Sonata за двигатели. А что скажет Максим Иванович Ядрышов?
1: T77 как раз, который, да, он не пошел. Как-то его, кстати, одно время планировалась коллаборация АвтоВАЗа с ФАВом. И даже несколько автомобилей было выпущено. Как раз вот FAV Bestune T77 под маркой Lada. С шильдиком Lada. И, ты знаешь, коллеги, кстати, писали, что несколько дней назад один из таких автомобилей появился в продаже даже на в одном из классифайдов, да, и можно его приобрести, по-моему, за 2,4 миллиона рублей автомобиль с пробегом. Но это такой уникальный автомобиль, поскольку их собрано было там буквально несколько десятков. Да. Это официальный автомобиль АвтоВАЗа. Ну, не пошел в серию, там потом не смогли, по всей видимости, договориться. Сейчас FAV Bestune T77, по-моему, вообще не продается в Российской Федерации. А Джак, ну, про Джака что можно сказать? Это папа москвича. У нас модели москвича начались с Джака. Москвич-3, это Джак GS4, собственно. Там, да, там братья постарше, это вот Джак J7. Ну, это такой средней руки, откровенно говоря, китайский автопроизводитель, который у себя на родине не входит там в топ-10, да, где-то так, в серединке, где-то из сотен автопроизводителей, которые существуют.
0: То есть бывает и хуже.
1: Я думаю, да, к нам просто они, может быть, надоедают.
0: Про бензин нам пишут. Дмитрий пишет. В 6 утра синяя заправка. Весь бензин есть. В смысле, с Оленика. две машины всего лишь в очереди. Мы поздравляем Дмитрия, чтобы у всех...
1: Да не, ситуация сегодня улучшилась, нормально все стало.
0: А Оксана из Турции, Оксана, наша служительница в Турции, живет, хвастается. Я лакшери. Дизель в Турции по 150. За ночь до 162 подорожала даже. Знаете ли, Оксана, в Турции немножечко другие расценки. Вот. А насчет Азимута, наш слушатель под ником Заяц пишет о том, что ставит на то, что Азимут будет начинаться от 3 миллионов на старте, а дальше будет корректировка от продаж.
1: Ну, как-то конечно, круто, нет, совсем. Все-таки, скорее все-таки всего, 2,4, скорее всего, 2,4, 2,490, как у нас любят там. В районе вот такой будет, скорее всего, первоначальная цена, а это будет за базовую комплектацию. А за максималку, скорее всего, там панорамная крыша же планируется, да, АвтоВАЗ-то уже сообщил об этом. А за максимальную комплектацию, наверное, около 3, скорее всего, и будут просить. Вот, ну, посмотрим, да, не первый случай, когда сначала АвтоВАЗ выкатывает какую-то цену неподъемную совершенно, и потом она снижается, как это было с Ладой Аура, например, да, когда первоначально при старте продаж машины там чуть ли не от 2,9 миллионов продавали, сейчас можно, говорят, за 2,3 купить. То есть такой откат, он тоже иногда встречается.
0: Максим, спасибо тебе большое. Мы с тобой засиделись. Пора обсудить уже не автомобильные темы. Через несколько минут ко мне в этой студии присоединится Александра Короткова. Программа «Горожане. Разговор с другими темами на подходе». Максиму Ядрышову большое спасибо и до завтра.
1: До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье-365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
4: День добрый.
3: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, ну, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
4: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания он не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
3: По весу, по габаритам ограничения нет?
4: Не, ну там есть ограничения, да, то есть, ну это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну иногда до 150 килограмм, примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента, это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась, вот из этой серии.
3: Ну и чтобы она сработала корректно в том числе.
4: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректные исследования. Ну и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
3: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения. Вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
4: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Вот дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
3: Необходимость.
4: Необходимость, да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
5: Реклама.
2: Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
0: Еще раз доброе утро. На радиофорум продолжается большой утренний интерактив. Мы продолжаем программой «Горожане. Разговор». Маргарита Балакирская в студии, и ко мне присоединилась Александра Короткова. Саша, доброе
3: Всем
0: утро.
3: Всем доброе утро. Маргарита, тоже тебе доброе утро.
0: Итак, начнем мы обсуждение с лозунга «Убирайте эту порнографию». Про что это, любимый златоуст Екатеринбургской думы? Украшение, не побоюсь этого слова, наших эфиров, Александр Колесников, депутат. Это про то, что сейчас происходит на площади 1905 года.
3: Минуточку, про фестиваль. Это фестиваль, лето на площади.
0: Но не только про это. Александр Колесников, на секундочку, председатель комиссии по городскому хозяйству. Он выступил с инициативой демонтировать спортивные площадки на площади 5-го года и восстановить на этом месте парковку. Наша рубрика «Пересказывает только портить гостеприимно».
3: Александра Колесникова однозначно.
0: Поэтому... Дадим вам послушать этот фрагмент заседания, а потом обсудим.
6: У нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр, а не центр развлечения мажорам. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, миллион в месяц будет приходить в бюджет. Миллион! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падл играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, а давайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Он Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. По миллиону в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю.
0: Депутат городской думы Александр Колесников. Что вы сейчас там устроили? Там, это на площади. Раскритиковал таким образом. Он и падал, и в целом проект «Лето на площади». Заодно другие сезонные, как принято говорить, активности, вроде фестиваля «Атмофест» и «Катка зимой». Там много что проходит.
3: Александр Колесников перечислил, прости, что перебиваю, все. Он только забыл про ярмарки. У нас же еще площадь активно использовалась под вот эти вот сельскохозяйственные, как они называются, ярмарки были, сезоны, но вот потом перестали этой площадкой
0: пользоваться. Я думаю, что Александр Евгеньевич все вообще имел в виду, и он предлагает ведь не просто вернуть на площадь парковку, но и сделать ее платной. Месяц миллион, а 12 месяцев уже 12 миллионов, что, конечно, это в масштабах города не очень много, но копеечка к копеечке, рачительный хозяин, вот, которому некогда ходить на каток и играть в падл. Между прочим, есть, Саша, уже ответ организаторов команды фестиваля «Лето на площади». Собственно, в рамках этого фестиваля появились, как я уже сказала, падал корты на площади. Конечно, не согласилась команда с Александром Колесниковым. «Нам совсем не обидно», я процитирую по порталу 66.ru, «нам совсем не обидно, всем не угодишь. Новые общественные пространства в Екатеринбурге, будь то каток, падал корты, зона отдыха или зеленый сад, это хорошо, а не для всех горожан, а не только для 200 автомобилистов». Ну и там также считают, что парковка в центре города не украшает центр города. И добавляют, такого нет ни в одном крупном мегаполисе. Третий год на площади нет машин, и это приятно. Вопрос нашей уважаемой аудитории. Что бы вы хотели видеть на площади 1905 года? И, кстати, вы сами часто там бываете? А то часто люди рассуждают так отвлеченно, а сами, может быть, уже год не были на площади 1905 года. Ну, как-то пути не
3: прилегали. Это я. Я мимо нее обычно прохожу.
0: Ну, ты мимо
3: вижу
0: хотя бы
3: издалека. Вижу издалека. Нет, вот в том сезоне, который закончился, в зимний сезон, мы так и не выбрались, например, на каток. Вот когда он первый сезон работал, сходили, покатались, но опять же, нам хватило одного раза в нашем вот достаточно плотном расписании. Наверное, студенты, которые вот перемещаются через центр Екатеринбурга значительно регулярнее, чем мы с тобой, наверное,
0: или
3: им это нравится больше.
0: Или бизнесмены, которым нужно парковаться.
3: Ну, меня, в принципе, удивил именно этот оборот, бизнесменам припарковаться в центре города негде. Да ладно, у нас куча подземных парковок во всех деловых центрах. Что же у нас бедные бизнесмены? Они каждые два часа, как курьерский поезд, ходят в администрацию.
0: Подожди, парковаться нужно, конечно, не только бизнесменам. Ты ведь тоже автомобилист, я автомобилист. Скажи мне, как автомобилист, то ты за что голосуешь? А, давайте так, за парковку бесплатную, как раньше, б, за платную парковку, в иное. Давай,
3: я,
0: Саша,
3: наверное, за иное, просто потому что, когда там была парковка, в любом случае на площади 1905 года не припарковаться после 9 или 9.30, когда все соседние офисники уже приехали как раз на работу, потому что парковка в наличии, и смысл заезжать туда, не зная или понимая, что сейчас вот ты заедешь, а не факт, что выедешь, вот по брусчатке выезжать задним ходом, потому что все запарковано. Платная парковка, я не знаю, решит ли этот вопрос. У той же самой администрации у нас зона платной парковки действует. И как там? Есть там, где припарковаться в любое время дня и ночи? Да нет.
0: Кому-то, возможно, есть.
3: Рядом с театром эстрады у нас есть эта парковка. Уж не знаю, платная она, бесплатная. То же самое, как играли там таксисты или кто уж там приезжает вот в этот тетрис из автомобилей около метро. Так и играют. Идешь на автобусы, и главная задача – это не до автобуса добежать, это не попасть под выезжающего задним ходом.
0: Заодно поворчала Александра Коротко.
3: Я не ворчу, я просто не вижу как бы вот стопроцентного и очевидного решения задачи. Но падал и падал.
0: Есть еще такой нюанс. Все-таки парковка в центре города – это признак провинциального города. Это, как минимум, некрасиво. Хотя я, как автомобилист, понимаю, что эти ребята, которые раньше парковались, хотя бы вот эти 200 человек на площади, они теперь приезжают, например, неподалеку. И наши места любимые, хитрые места в центре города, где и так не очень много
3: места занимают. Ирина пишет, через площадь хожу ежедневно. Активности, конечно, красиво. Платная парковка практична. Только бы деньги уходили. На 555-й ремонт плотинки, кстати, у нас там опять плитку перекладывают. Прямо сегодня с утра начали. На эту бесхозяйственность депутат тоже мог бы обратить внимание.
0: Ну, Александр Евгеньевич на многое обращает внимание. Здесь уж давайте быть справедливыми. Кстати, в телеграм-каналах разных уже иронизируют. Не мелочитесь, поставьте там АЗС. Во-первых, это красиво. Да, правда.
3: Но ее можно только поставить, провести ее туда. А где резервуар? У нас слишком много зданий памятников.
0: Там, Саш, душно стало, перестань.
3: Ну, прости.
0: Кстати, Колесников потом еще дал пояснение изданию «Объем». Он сказал, ничего удивительного в его словах нет. И, кстати, это еще и забота от спортсменов. Ну, что они там играют в свой падл? Они же дышат выхлопными газами.
3: А вот тут я соглашусь.
0: Да, что значит заниматься в центре спортом, когда там... Он сказал, ну, это нормально, когда это какой-нибудь парк, сквер, там замечательно. Но когда это центр города... и дышать невозможно, фактически, вы еще там спортом занимаетесь, зачем? Давайте прямую речь уже из пояснения подъему. Еще он сказал, то, что у нас хозяйствовать не умеют многие чиновники, это факт. Я говорю, здесь надо садик ремонтировать, здесь школу делать. Они говорят, денег нет. Я говорю, вот здесь есть деньги. Берите по 1 000 000 в месяц и отправляйте их на образование. Я не знаю, что вас тут зацепило. Хотя очень многих зацепило. Я думаю, что Александр Колесников догадывается, что именно. Ну, и он еще сказал, что центр Екатеринбурга не пешеходный, там ездит транспорт. Ну, еще раз напомнил, сильная загазованность. И добавил, кто играет там днем? Нормальные люди днем работают.
3: И тут, пожалуй, можно согласиться. Тут вопрос не в нормальности, а именно в рабочем графике. Вот пишут наши слушатели. Да. Я за платную парковку на площади, но с ярмарками, ледовым городком и прочими прелестями для массового посещения.
0: То есть ситуационно.
3: Да, конкретно вот падал немножко, не нравится, потому что он как бы непонятен и неочевиден. Я на самом деле вчера, когда размышляла на тему, вот я фактически пыталась ответить на твой вопрос, а что? У нас с площадью 1905 года все на самом деле очень плохо, потому что она как бы расчищалась и делалась в том виде, в котором мы ее сейчас имеем, как площадь для каких-то там народных собраний, митингов и прочее. Ну, ничего сложнее, по-моему, чем там поставить сцену и устраивать какие-то концерты, сложно придумать. С одной стороны автомобили, со всех сторон плотная застройка, общественный транспорт. Ну, вот как? Власти пытаются, они молодцы. Вот тут я ничего не могу сказать.
0: Но пока я единственное, что могу сказать... Хотелось бы что-то более затейливого, интересного. Пока все это,
3: а
0: знаете...
3: Что?
0: Давайте то же, что мы летом на площади.
3: Хочется.
0: Давайте честно. Уже какой год? Это называется чистенько-бедненько, не очень красиво. Не знаю, в чем здесь проблема. Можно было сделать как-то интереснее. Все эти активности я тоже за то, чтобы их оставить, но только чтобы это выглядело по-другому. Пока это выглядит, мягко говоря, не очень. Я думаю, что многие наши слушатели меня поддержат. Исключительно с визуальной стороны, с визуальной точки зрения. То есть вектор понятен тематический, он симпатичный. А вот исполнение все-таки оставляет еще много чего желать. Кстати, завершая уже эту тему, ну, во-первых...
3: Сбор предложений, кстати, можно открыть. Вот хорошо, да. Если все не нравится, так предлагайте. Когда будет список,
0: вот
3: будете с чего выбрать.
0: Колесников предложил, и он, кстати, отправил в мэрию официальное письмо с просьбой вернуть парковку на площадь 5-го года. Правда, ответа пока не получил. Но в администрации города комментировать инициативу отказались, назвав ее личным мнением. Ну и в одном из близких, скажем так, к родским властям телеграм-канале усмотрели камень в огород не только и не столько в городских властей, да, в этот огород, но там появился, знаете, какой пассаж, я процитирую. То, что экспрессивный депутат Екатеринбургской гордумы Александр Колесников вновь попал в федеральную повестку, уже не удивляет. Удивляет, что в этот раз он фактически обрушился на РМК, которая, собственно, и поставила падал корты на площади 1905 года.
3: А вот, красиво. Кстати, единственное, что я не посмотрела, обрушивался ли депутат Колесников на установленный и уже убранный с улицы Вайнера медиа-экран. Как-то вот эта история прошла мимо депутата Колесникова, хотя это рядом с площадью 1905 года и тоже вызывало определенное недовольство.
0: Тем не менее, я думаю, что человек выразил мнение какой-то части екатеринбуржцев, которые считают, что парковку нужно вернуть. Понаблюдаем за этой темы, хотя я не думаю, что будет какое-то практическое развитие в ближайшее время уж точно. Еще одна важная, как мне кажется, городская тема, хотя, возможно, уже не такая громкая. Реконструкцию сквера имени Бориса Рыжего на Вторчермете перенесли на 2027 год. Как говорится, возможно, но не точно. Заявила об этом глава департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, опять же, на заседании городской думы. А почему? Внезапно. А спонсор не подтверждает до конца своего участия. И, скорее всего, проект придется реализовывать на бюджетные средства. А что там бюджетные средства? Слезы? 17 миллионов рублей?
3: А планировали 30.
0: На следующий год, да? Ну так вот, 17 миллионов, по ее словам, Тамары Благодатковой, недостаточно даже для создания дорожно-тропиночной сети. А там же столько всего напридумывали. Над проектом сквера Бориса Рыжего работало ранее бюро «Плотинка». Финансирование на себя должны были взять, как писали, компании «Принцип», застройщик, компании «Исималэнд», кстати, на секундочку. Вот такая история.
3: Ну, опять же, что у них там произошло, мы немножечко не понимаем. Рендеры я открыла. Рендеры 24-го года. Нет, ну, понимаешь, денег не дают. Должно быть какое-то обоснование, если уж вступили в этот проект. Просто нарисовать красивые картинки и показать администрации города «Сделайте так», мы в любом случае упремся в историю «Нет денег».
0: Эти красивые картинки в 24-м году и показывали, когда сквер, тот самый на Вторчермете, вдоль улицы Титова от Братской до Ферганской, получил имя Бориса Рыжего. Так вот, там такое место важное. Не просто так в этом сквере решили увековечить память поэта. Во-первых, там школа 106-я, где учился Борис Рыжий. Там и дом, где он жил, на Титова, 44. Так вот, подписал постановление о наименовании сквера Алексей Орлов еще в сентябре. Кстати говоря, в сентябре
3: 24-го года. К сожалению.
0: А потом договорились, вроде как, и я открываю статью. 24-й год, сентябрь, кстати, 24 сентября, очередная фактически годовщина. Под заголовком «Поэту отдадут должное на Вторчермете». Как представляли концепцию сквера? Картиночки те самые, Саша.
3: Да, вот те
0: чего
3: самые.
0: Там только не было. Как раз представляли, собственно, и...
3: Детская площадка, остановки террасы, места для отдыха, парковка для электросамокатов, заложенная и зашитая в проект.
0: Но там какие-то интересные фишки были.
3: Подсветка. Я говорю о том, что изначально

0: 2004 году во время презентации строчка просто из договора, на который ссылались организаторы. А сейчас это просто, ну, не сказать, что слово против слова, но такой пинг-понг. Концерта не будет? Нет, концерт будет. А я говорю, будет, а я говорю, не будет. И есть люди, которые купили билеты. Вот какая-то уже такая, ну, не сказать, что двоякая. Даже не знаю, как это вот сформулировать. Вот этот вот второй какой-то слой, второй фон, он появляется уже именно с правовой точки зрения?
1: Очень, очень точно вы отметили, что все-таки нужно разделять эту ситуацию, ситуацию с несостоявшимся концертом, разделять на две части. Есть одна, скажем, часть формальная, сугубо формальная, сугубо правовая. Мы это обсуждали уже в прошлый раз, что при покупке билета фактически речь идет о заключении договора на оказание услуг, ну, в зависимости тут от формулировок можно его толковать по-разному, но в целом речь идет о заключении гражданского правового договора, по которому организатор концерта взял, принимает на себя некие обязательства. Обязательства, ну, по большому счету, очень простые. Предоставить возможность присутствовать на концерте в конкретные даты. И, соответственно, до тех пор, пока срок исполнения обязательства еще не наступил, с формальной точки зрения говорить, что оно неизбежно будет нарушено, у нас нет для этого оснований. То есть, как бы не была бы такая новостная повестка заполнена разного рода заявлениями, но в целом мы можем себе помыслить, что у нас организатор сейчас там, в мыле бегает от одной площадки к другой, от одного властного кабинета в другой, и плюс еще там, сам артист, и пытается как-то все-таки организовать этот концерт. И до тех пор, пока не наступит дата концерта, до тех пор у организатора формально есть еще возможность, и вполне возможно, он это и пытается сделать, все-таки услугу оказать. А есть вторая сторона, вот она, скажем так, в большей степени такая публично-общественная, ну и в какой-то степени и, конечно, юридическая, но не вполне формальная. То есть даже если мы прекрасно понимаем, что билеты были недешевые, куплено достаточное количество билетов, деньги, видимо, были так или иначе полностью или частично как-то на что-то потрачены, на организацию, на предварительный гонорар Канье Весту, либо каким-то иным образом. И, соответственно, сейчас, если начинать возвращать, то это существенная сумма, и вполне возможно, я допускаю, что в моменте у организатора этих необходимой денежной суммы нет. И поэтому он всеми возможными способами в рамках закона, что это принципиально, в рамках закона пытается, как сказать, оттянуть этот неприятный момент, момент возврата денег и момент, когда в том числе потенциальные зрители будут иметь формальное право обращаться в суд и принудительно взыскивать эти деньги. Поэтому да, с одной стороны, вроде бы все очевидно, концерта не будет. Эта информация о концерте пропала, в том числе с официального сайта Канье Уэста, на что тоже многие обращали внимание. И, ну, как бы, вроде бы нет сомнений.
0: Представители артиста, опять же, в России, вот я все жду, как бы, внятный англоязычный комментарий. Ответ на вопрос, мы к вам едем или мы к вам не едем. Но нет, пока комментарии только русскоязычные, так вот ответили, что, ну, в общем, смутила вся эта шумиха Канье Уэста.
1: Если это смутило даже Канье Уэста, то действительно Россия здесь, впереди планеты всей. Ну, то есть с этой точки зрения, с формально-юридически пока еще нарушений нет, и у организатора еще есть время и есть возможность как-то ситуацию исправить. В момент, когда концерт, дата концерта наступит и будет, он, что-то отменен уже по факту, тогда все владельцы билетов могут предъявлять претензии и, ну, соответственно, взыскивать эти деньги. Дело в том, что можно, конечно, пробовать предъявлять претензии сейчас, и потому что действительно...
0: А пробуют, кстати говоря.
1: Ну, дело в том, что в гражданском законодательстве есть такие положения, когда можно, ну, по сути, расторгнуть заключенный договор, если из обстоятельств, внешних обстоятельств, очевидно, что договор не будет исполнен в срок. Но все-таки...

0: нас любая судебная процедура, она не очень быстрая, то есть даже с формальной точки зрения, если мы берем строго по гражданско-процессуальному кодексу или арбитражно-процессуальному кодексу, в зависимости от того, кто заявитель, она занимает, может занимать месяцы, то и здесь, с учетом даты концерта, с учетом того, какие есть обстоятельства, с учетом того, какие возражения может предоставлять организатор, он наверняка может говорить, вот у нас тут веерная рассылка по разным площадкам, мы ходим, согласовываем, пытаемся, в общем, еще нельзя сказать, что точно его не будет. То вот для того, чтобы ситуация была определенная, на мой взгляд, ну, просто разумнее уже дождаться, осталось времени не так много, дождаться и убедиться в том, понимаешь, что глупо подозревать, когда вполне уверен, вслед за ежелецем, но в данном случае, наверное, можно подождать вот эти месяц, сколько осталось, или там полтора месяца до концерта, до предполагаемой даты концерта, и потом уже в добровольном ли порядке, либо в принудительном через судебное решение уже возвращать деньги.
1: Ну, это вот именно с правовой точки зрения для людей, которые, ну, неким таким правовым сознанием обладают. Я на самом деле все-таки немножечко опять в сторону эмоций градус нашего с вами обсуждения смещу, потому что предположим, я подчеркиваю, предположим, что все-таки концерт так или иначе именно вот в заявленные даты 9-10 октября и вот с теми условиями, которые изначально заявлялись, предположим, что он не состоится. Я думаю, что определенный процент общественности заявит, так это же были мошенники изначально. Я еще раз говорю, что я просто вот озвучиваю некие эмоциональные заявления от разочарования. Можно все-таки в этом будет усматривать какое-то мошенничество или все-таки ситуация значительно тоньше, потому что публичная оферта была написана и была написана грамотно, в том числе с юридической точки зрения.
0: Ситуация бесспорно значительно тоньше. И я бы так огульно бы сейчас бы не... вот как бы не бросал такие обвинения именно в мошенничестве. И я даже, не исходя из того, что как грамотно или неграмотно была написана публичная оферта, потому что в самой постановке вопроса звучит такая все равно негативная коннотация. То есть пытались себя прикрыть от ответственности, грамотно составив оферту. А вроде мысли-то были...
1: Документ был, надо его было правильно читать. Не обязательно.
0: Смотрите, в чем особенность... Ну, если мы... Разумеется, то, что я говорю, исходя из там, содержания Уголовного кодекса и как предполагается, что он должен толковаться. Мы, к сожалению, прекрасно понимаем, что на практике иногда положение уголовного законодательства и уголовного законодательства в том числе трактуется госорганами, с правоохранительными органами вполне фривольно и широко. Но все-таки, если мы говорим, по сути, о мошенничестве в сфере экономической деятельности, то всегда необходимо понимать и определять, как мы будем отличать уголовное преступление, то есть мошенничество, когда... гражданско-правовой договор, гражданско-правовые отношения, по сути, явились там, способом введения в заблуждение, инструментом, но не было реального намерения, реальное намерение было именно похитить деньги от предпринимательских рисков и, может быть, неумелого ведения бизнеса. Речь идет именно о намерении, об умысле. То есть для того, чтобы сказать, что есть уголовное преступление, необходимо установить, что организаторы концерта, заведомо зная, что концерта не будет, что у них даже не было намерения этот концерт организовать, они выдали такую публичную оферту, собрали денег, понимая, что услуги они оказывать не будут. Насколько можно судить, это, разумеется, необходимо устанавливать, в том числе документально, то есть какое было поведение организаторов, но пока оно вот так внешне выглядит ощущение, можно опираться хотя бы на то, что на официальном сайте Kanye West этот концерт был анонсирован. То есть он действительно находился...
1: Вот оно намерение.
0: То есть, соответственно, можно предположить, мы только предполагаем, если вдруг в эту плоскость выйдет, то это уже нужно подтверждать доказательствами. Но мы предполагаем, что все-таки у организаторов были какие-то переговоры, какие-то договоренности с артистом, как они были оформлены, что были предприняты попытки, по крайней мере, найти площадку. То есть было ли предварительно направляли...
1: Площадка переговоры были, то, что они закончились ничем, это уже совершенно другая история.
0: Соответственно, можно говорить о том, опять же, вот исходя только из публичной информации, что организатор планировал провести концерт, предпринимал к этому действие, но в силу, ну, по сути, независящих от него причин, либо не вполне грамотной организации, но, давайте так, ошибка, как, хотя говорят, что это не преступление, это больше это ошибка, но в данном случае предпринимательская ошибка или предпринимательская, может быть, самонадеянность, неорганизованность, любое можно здесь слово подставить.
1: Ну, то, о чем я вас спрашивала, когда мы первый раз тему обсуждали, вот те самые риски, они на себя их приняли.
0: Значит, в этом смысле они не формируют состав уголовного преступления. Поэтому я думаю, что даже в случае, даже если у нас организатор деньги все вернуть не сможет, то есть у него не будет достаточно средств, там, с точки зрения гражданско-правовых последствий это будет влечь в конечном итоге, возможно, банкротство, ну и процедуру банкротства. Но у меня пока есть такие сомнения, что здесь можно развернуть эту историю в уголовно-правовую, вот, в уголовно-правовое направление, если, конечно, не будет такой очевидной политической воли для того, чтобы... публично наказать, и чтобы неповадно было. Но...
1: Слушайте, ну пока политическая воля все-таки не усматривается во всей этой истории. Это пока вот именно предпринимательские риски.
0: Есть ощущение, говорите. Да, что как бы отвели эту площадку и власти, отвели грозу в виде Канье Уэста от себя, и уже субъект предпринимательской деятельности самостоятельно...
1: Передали грозу в пользование предпринимателям.
0: Вот к сожалению, в пользу потребителей, потому что гроза пока над ними.
1: Да. Я на самом деле после этого развернутого и подробного объяснения и обоснования просто спрячусь так за широкую спину Олега Сергеевича и скажу, так вот почему на самом деле с точки зрения журналиста пока нету каких-либо явных заявлений со стороны суда, например, в том числе, ну, не надо кидаться на громкие заголовки, показывать пальцем, называть мошенниками и так далее. Мошенничество – это у нас абсолютно определенное преступление, которое должно быть доказано.
0: Ну, с этой точки зрения я в целом...
1: Когда от журналистов требуют, почему вы их не называете мошенниками? Вот поэтому и не называем.
0: Я бесспорно поддержу, потому что у нас, к сожалению, так, если мы говорим про публичную сферу, про сферу вот этих кликбейтных заголовков, у нас несколько девальвировано, в том числе вот эти девальвированные уголовно-правовые понятия, и поэтому иногда, когда происходит действительно преступление, действительно мошенничество, и вот и эти действия, в том числе СМИ, называют своими именами, это может не привлекать того внимания и того впечатления, когда слово используется... Ну, и в тех случаях, когда это обычно используется эмоционально, а не профессионально. Да.
1: У меня на самом деле есть еще одна тема, ну, практически на поговорить. Припасена она еще аж с 3 сентября, потому что в Госдуму, вот тогда еще, теперь уже ушедшую, так сказать, и переголосованную, был внесен законопроект, предложили откатить снижение порогов по УСН. Если очень коротко, значит, там 3 шага. Во-первых, авторы предложили снизить основную ставку НДС с 22% до 20%. Во-вторых, законопроект восстанавливает порог освобождения от НДС для плательщиков на упрощенной системе налогообложения на уровне 60 миллионов. И в-третьих, депутаты предложили вернуть единый пониженный тариф страховых взносов. Вот общий вопрос надо всем этим, насколько вообще обоснованы эти предложения уже сейчас, у нас уже сентябрь идет, то есть с января все перестраивались так или иначе, понимали, как они будут жить в новой реальности. Насколько вообще раздергивает вот эту вот ситуацию внутри малого и среднего бизнеса подобные инициативы, когда ты уже настроился, уже понял, как перестраиваешь, а тут все каждый раз пытаются откатить и по новой. У меня впечатление просто как у журналиста, который вчитывается, пытается понять, где здесь наступит счастье, и я уже начинаю раздражаться, потому что я путаюсь. Я уже устала переставлять вот эти вот фишки внутри инициативы.
0: Ну, тут, скажем так, когда мы говорим про налогово-правовые изменения, при изменении налогообложения абсолютно очевидно, что уровень налогообложения и правила налогообложения принципиально, существенно влияют на ведение любой экономической деятельности в России. И в том числе именно поэтому в самом законе даже предусмотрены такие более длинные, длительные сроки для вступления в силу, нежели обычные нормативные акты, любые другие законы, именно для того, чтобы предприниматель мог успеть подготовиться к предстоящим изменениям. Но, как мы видим, эти сроки даже удлиненные, они все равно недостаточны. Но мы с вами уже в рамках наших программ, когда обсуждали различные законодательные инициативы разной степени адекватности, обоснованности и какой-то проработанности, мы уже, как и многие другие, понимаем, что всегда необходимо оценивать, а кто именно является субъектом законодательной инициативы, кто именно внес тот или иной законопроект. И мы понимаем, я думаю, что все журналисты, в том числе, которые работают в сфере освещения, в том числе деятельности Государственной Думы, прекрасно понимают, что есть, например, определенные депутаты, если они вносят тот или иной законопроект или среди инициаторов, то с большой долей вероятности законопроект будет принят. А есть депутаты, и депутаты, к сожалению, и фракции, что если они вносят законопроект, то это вполне возможно больше для такого политического пиара.
1: За все хорошее против всего плохого.
0: С этой точки зрения, когда мы говорим про изменение налогового законодательства, я думаю, что при всех громких заголовках, если это внесено не правительством и не вполне определенной группой депутатов, которые состоят в крупнейшей фракции в Государственной Думе, то это все, к сожалению, сотрясание воздуха. Полезно было бы такое изменение? Ну, на мой взгляд, вполне очевидно, что полезно с точки зрения экономической деятельности, и малого бизнеса, и нагрузки на малый бизнес, и средний бизнес, и влияние на цены было бы полезно. Но это влечет неизбежно снижение потенциального налогового потенциала, то есть потенциальной суммы налогов, потенциально возможных к сбору с определенной территории.
1: Бюджет.
0: Это выпадающие доходы бюджета. Другое дело, что есть известнейшее экономическое правило, которое все на экономике мы проходили, что сумма собираемых налогов по мере роста налоговой ставки, по сути, налогового бремени, она постепенно растет, а потом, когда доходит до определенного уровня, начинает падать, потому что либо бизнесы массово закрываются,
1: схлопываться в любом случае начинается налоговая масса.
0: И мы это видим, например, в общепите после введения НДС у нас массово закрываются малые бизнесы, либо уменьшают свой объем экономической деятельности, потому что не могут потянуть эту налоговую нагрузку. Либо второй механизм, начинается более такое массовое, поголовное уклонение от уплаты налогов. То есть, так или иначе, ставка вроде бы растет, а сумма налогов уменьшается. Но если мы говорим с точки зрения планирования своей экономической деятельности, учитывая, что эти инициативы предложены не Минфином и не правительством, то я бы относился бы к ним просто как к громкому заголовку, под которым, к сожалению, никаких реальных действий и законодательных решений не будет.
1: Я думаю, на этом мы короткую трехминутную паузу сделаем. После перерыва поговорим про налоговиков, опять же, про тещу, немножечко про самозапреты. В общем, не переключайтесь, мы еще здесь.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье-365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
4: День добрый.
1: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, ну, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
4: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
1: По весу, по габаритам ограничения нет?
4: Не, ну там есть ограничения, да, то есть, ну это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну иногда до 150 килограмм, примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента, это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась, вот из этой серии.
1: Ну и чтобы она сработала корректно в том числе.
4: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола, и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректные исследования. Ну и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
1: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения, вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
4: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
1: Необходимость,
4: да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир «Юридическая консультация». Напоминаю, в эфире. И сегодня в этой студии вместе со мной Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Обещали про тещу, давайте не будем откладывать. Давайте поговорим, при чем тут, собственно, эта самая схема тещи. У нас там есть и налоговая служба, которая фигурирует во всей этой истории. Я тут попыталась почитать, но поняла, что без вас я не обобщу эту самую историю. У нас получается, что Федеральная налоговая служба ведет некий реестр, некие списки. Причем тут схема тещи, о чем мы говорим?
0: Реестр еще не ведется, еще только предполагается создание единого реестра. Ну, его пока в СМИ обозначали как реестр подставных лиц, который должен вестись, составляться, пополняться Федеральной налоговой службой и органами МВД. По сути, речь идет о расширении уже давно наметившейся тенденции, когда взыскание налога, до начисления налога, взыскание налога все в меньшей и в меньшей степени осуществляется по итогам основного контрольного мероприятия выездной налоговой проверки, а осуществляется на основании иных административных действий, менее формализованных, и в этом смысле осуществляется в большей степени в автоматическом режиме, я бы сказал так. То есть в данном случае, когда я говорю в автоматическом режиме, не то, что не будет требоваться какого-то там решения, которое может быть немотивировано и которое невозможно оспорить, но когда создаются такие доказательства и такие механизмы, что на практике даже при судебном обжаловании вряд ли можно всерьез рассчитывать на какую-то на какие-то шансы оспорить решение налогового органа.
1: Вот для таких, как я, которые пытаются очень быстро... Нет, подождите. Я вот когда схема тещи, Федеральная налоговая служба, я пытаюсь просмотреть очень быстро статью, я пыталась найти историю с недвижимостью. Но тут ведь не про недвижимость мы говорим, а говорим про подставных налогоплательщиков.
0: Конечно, речь идет о том, и мы, кстати, речь идет о том, чтобы создать некий реестр, в который будут вноситься лица, как физические, так и организации, в отношении которых у налогового органа и у МВД во взаимодействии есть информация или есть мнение, что они являются... то, что в простонародье, можно сказать, подставными лицами, номинальными, не осуществляют реальную экономическую деятельность, а являются лишь формально зарегистрированными как предприниматели, как собственники, как участники компании, как директора и так далее. И участие которых в экономической деятельности позволяет предполагать, что эта деятельность связана с получением необоснованной налоговой выгоды. И здесь можно привести там два крупных блока. Об одной такой ситуации мы с вами даже слышали в новостях. Это так называемые технические компании, разного рода там площадки, то есть группа компаний, находящихся под единым контролем, которые являются контрагентами, не осуществляют реальную экономическую деятельность и существуют только для того, чтобы предоставлять необоснованные налоговые вычеты по НДС, необоснованную налоговую выгоду. Но есть и физические лица, которые могут являться, с одной стороны, как организаторами таких вот технических площадок, так они могут выступать и в личном качестве. Это в первую очередь, почему говорят о схеме тещи, это будет наименее распространенная ситуация, но для громкого заголовка почему бы и не вспомнить близких родственников. Когда осуществляется искусственное дробление, по сути, искусственное разделение бизнеса, и для того, чтобы создать видимость формальной независимости компании, они регистрируются на ближайших родственников, либо на друзей и товарищей, но чаще всего речь идет о родственниках, а почему теща, потому что фамилия другая.
1: Вот я и хотела сказать, чтобы не на сыновей, дочерей, маму, папу,
0: это к сожалению, для таких предпринимателей это секрет Полишинеля, потому что у нас налоговый орган имеет такой прямой, фактически онлайн-доступ к информации из ЗАГСов, и поэтому все родственные связи, прямые и косвенные, они все вычисляются достаточно просто. Ну и, соответственно, если лицо попало в такой реестр, то сделки с ним, такие экономические сделки, это будут сделки сомнительные, они будут дополнительно проверяться на предмет получения необоснованной налоговой выгоды и, соответственно, будут формировать дополнительную доказательственную базу. Пока еще сложно анализировать и предполагать, насколько это будет действенный механизм, потому что имеет значение, насколько полная должна быть информация, чтобы включили в этот реестр, будут ли какие-то механизмы для того, чтобы исключить

0: Государственной службе занятости оказывается такая мера государственной поддержки, как временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, свободное от учебы время. Уже порядка 17,5 тысяч у нас подростков прошли через временное трудоустройство, и мы знаем, что вот в осенний период порядка 720 несовершеннолетних будут продолжать работать в свободное от учебы время.
1: Сумма государственной выплаты, которую подросток получает бонусом к зарплате от работодателя при трудоустройстве через службу занятости, составляет около 4,5 тысячи рублей.
2: Банк России.
1: Банковский сектор в Свердловской области демонстрирует положительную динамику. Выросли практически все ключевые показатели, в том числе по кредитованию и вкладам, сообщил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре «Интерфакс Урал».
3: На 1 августа текущего года корпоративный кредитный портфель банков достиг 2,6 триллиона рублей, увеличившись на 13% год к году. При этом портфель кредитов крупным компаниям вырос на 15%. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу увеличился на 4,5% в годовом сопоставлении. Согласно опросам предприятий, мы видим, что кредиты востребованы как для пополнения оборотных средств, так и для завершения, для продолжения ранее начатых инвестиционных проектов.
1: Наиболее динамично растет кредитование в химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроении и торговле. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Театр.
4: 8-й открытый фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» проходит сейчас в Екатеринбурге. По решению оргкомитета в этом году конкурсные работы не принимались. В программе будут только знаковые спектакли прошлых лет и несколько премьер. Всего в афише 13 спектаклей. По традиции в этом году фестиваль пройдет на нескольких театральных площадках. На сцене Екатеринбургского театра «Кукол», «Коляда театра», в «Колизее», «ЦСД» и впервые на сцене «Дома офицеров», куда камерный театр переехал на время ремонта. Сегодня в Театре «Кукол» состоится открытие фестиваля, и зрители увидят спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драматического театра. Этот спектакль получил гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
2: Кроме того,
4: камерный театр покажет свою премьеру. Это дуэтный спектакль «Дом» в постановке Алексея Янковского. Он будет идти на сцене «Дома офицеров». Екатеринбург также представляют спектакль «Коляда театра. Между небом и землей жаворонок вьется» и «Магазин» Центра современной драматургии. Режиссер Дмитрий Зимин. Этот спектакль получил диплом лауреата первой степени на фестивале «Свой» в 2019 году. В «Коляда театре» состоится премьера моноспектакля актрисы Натальи Кузнецовой «Небесный топер» по биографиям легендарного петербургского музыканта Олега Коровайчука и Ксении Блаженной, покровительницы Санкт-Петербурга. Наталья Кузнецова – актриса Нижегородского театра драмы, лауреат и специальный гость фестиваля. Она покажет еще два своих моноспектакля, которые также в разные годы получали признание на фестивале «Свой». Это «Говорит Москва» и «Запев Мадонны». «Донны Спинеги». Еще одной фестивальной премьерой станет моноспектакль «Маяковский. Послушайте» Георгия Иабадзе. Его моноспектакль «Я, бабушка Илико и Иларион» также получал награды на фестивале. И вообще это многолетний хит театрального Екатеринбурга.
2: Выставки.
4: В фойе Театра современной хореографии «Провинциальные танцы» начала работу выставка «Графическая транскрипция». Выставка – это совместный проект провинциальных танцев и художницы Татьяны Кашковской. На протяжении всего лета она работала над 30 картинами, наблюдая за движениями танцовщиков. В работах человеческая пластика переведена в графические формы, и зрителям предлагается взглянуть на танец как на систему знаков. Каждый символ здесь сохраняет энергию жеста и импульс движения. И существует не только как самостоятельный образ, но и как часть фризовой композиции, где изображения встают в один ряд, создавая общий ритм и рассказывая отдельную историю. Выставка будет работать в фойе Колизея до конца октября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
5: Что такое свага?
6: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
7: Кто твоя бести?
6: А гэсбингом хоть раз занимались?
8: Не надо агриться.
9: К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум.
10: Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе.

0: фоне зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
1: Сегодня разбираем слово «нишевый». Пришло оно из бизнес-лексики. Так называли товары не для массового покупателя. Вы наверняка слышали сочетание «нишевая», она же селективная парфюмерия. Ароматы дыма, металла, молока, больничных бинтов, да чего угодно. Дорого на любителя. Нишевый может быть бренд, сервис и медиа, но уже далеко не только они. Со временем слово вышло за пределы маркетинга. Нишевым стали называть все, что выбивается из общепринятого. Нишевая музыка, нишевое хобби, нишевое кино. В 1964-м вышел документальный фильм Джона Палмера и Энди Уорхола «Empire», посвященный небоскребу Empire State Building. В кадре только здание, которое просто стоит. Фильм длится 8 часов. Вот вам типичный пример нишевого кино. Слово стало настолько популярным, что в августе 2026-го музыкальный проект «Это радио» и «Эвилай» выпустил сингл под названием «Нишевый».
2: Нишевый завтра, нишевый чай, нишевый ящик не включай, нишевый подъезд, нишевый свет, нишевый сосед кивает в ответ. Нишевый шмот, нишевые тапки, нишевый балкон, где сушат нишевые майки. С нишевой купюрой беру нишевую булку, с нишевым пакетом гоню по переулку. Нишевый двор, нишевая лавка, нишевый день и нишевая давка.

0: умнейшего может быть и человек. В молодежном сленге антоним слова «нормис» – обыкновенный. Примеры словоупотребления.
1: Ты правда коллекционируешь старые камеры? Ну, ты нишевый.
0: Или
2: я видела, как она читает книгу о разведении кактусов на Крайнем Севере. Зачем тебе с такой нишевой связываться?
0: Нишевые люди пьют спешлти кофе в заведениях без вывески, где бариста знает всех по имени. Слушают румынский джаз 60-х, одеваются на винтажных распродажах и учат мертвый язык исключительно ради того, чтобы когда-нибудь прочесть эпитафию на заброшенном кладбище. Они не такие, как все. Но, как это случается в интернет-культуре, слово, синонимы которого нетривиальный, немассовый и узкопрофильный, приобрело негативный оттенок. Нишевым стали называть того, кто пытается прослыть оригиналом, а на деле обыкновенный позер. Парадоксально, но нишевость настолько растиражировали, что она стала превращаться в базовый пакет настроек. И иногда в компании любителей хокку, которые носят шарфы летом и смотрят монгольское документальное кино, нишевым окажется тот единственный, кто засмеется над мемом с котиком из общедомового чата.
3: Не то слово.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Министр возглавляет российскую делегацию, которая примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии. Об этом пишет Газета.ру. Это мероприятие должно состояться в субботу, 26 сентября. На Генеральной Ассамблее также у главы МИД России запланировано более 30 встреч. Сегодня должны состояться переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Синоптики продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. В сообщении Уральского гидрометцентра сказано, что из-за слабого ветра вредные выбросы продолжат скапливаться над крупными городами региона до вечера 24 сентября. Причиной смога назван малоподвижный циклон, который принес на Средний Урал теплую погоду и бабье лето. Несколько предупреждений о смоге подряд синоптики объявляют, начиная с выходных. Избирательная комиссия Свердловской области сегодня назовет количество депутатских мандатов по итогам выборов в законодательное собрание региона. Будет рассмотрен вопрос о результатах выборов по единому избирательному округу, сказано в сообщении комиссии. В соответствии с законодательством расчет производится в 5 этапов между региональными отделениями партий, преодолевших 5-процентный барьер. В Свердловской области это партии «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». Мошенники начали пугать россиян несуществующими долгами по налогам. Направив сообщение с помощью мессенджеров, злоумышленники добиваются от жертвы обратного звонка. Также могут быть присланы фальшивые ссылки, которые ведут на поддельные сайты организаций. Представители компьютерной безопасности традиционно рекомендуют прерывать звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. Врачи рассказали о пользе и вреде белого шоколада. Например, сладость приносит меньше проблем пациентам с проблемами с желудком из-за отсутствия тертого какао в составе такого шоколада. В это же время в белом шоколаде есть жир, который задерживает пищу в желудке. И при проблемах с пищеварением такой шоколад будет не такой уж приятной пищей по сравнению с обычным шоколадом, в котором содержится какао. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
3: Повтор программы. Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
0: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
3: Для лиц старше 12 лет.
0: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про авторские экскурсионные маршруты, про историю Екатеринбурга. И сегодня речь пойдет про знаменитый дворец пионеров. Он открылся в нашем городе, получается, 89 лет назад. В сентябре 37-го. В нашей студии Александр Думчиков, куратор выставки «Дворцовый переворот». Эта выставка открылась в креативном кластере L52, филиале Музея истории Екатеринбурга. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Казалось бы, ну что мы, жители Екатеринбурга, не знаем про дворец пионеров, и уж тем более музейщики, объект вроде как изучен вдоль и поперек. Факт о дворце, Александр, который удивил даже вас.
6: Ну, для меня самым удивительным, наверное, фактом была история его открытия. То есть, когда дворец пионеров открывали, это было совершенно невероятного масштаба события, которое фигурировало в местном региональном дискурсе, да и во всесоюзном на самом деле тоже. И вот, несмотря на масштаб этого события, открылся дворец пионеров в очень непростое время, в 1937 году действительно, и меня поразило, насколько трагическая судьба была практически у всех людей, кто был причастен к этому событию, то есть начиная от инициатора открытия и заканчивая архитектором, который его проектировал.
0: Вы в проклятие этого места верите?
6: Я не верю, но вот история складывается так, что место действительно с очень тяжелое место, которое, ну, попробуем не скатываться в мистику, но, скажем так, окружено самыми разными трагическими событиями.
0: О них, конечно, мы поговорим, но есть выставка, есть экспонаты. Что там на выставке?
6: Да, выставка – это одна выставка из серийного проекта, которая посвящена фонду БТИ, и мы его постепенно вскрывали.
0: Это на бюро технической инвентаризации. Неромантичное название.
6: Да, да, да. Ну вот мы, как, когда говорим о советском, часто используем аббревиатуры. Вот в данном случае у нас тоже закрепилось БТИ. Бюро технической инвентаризации, да. В музее большой пласт фотографий 20-х, 30-х годов, который как раз сделал это бюро. Фотографии на таких стеклянных пластинах совершенно потрясающего качества. И их огромное количество, более 600. И вот мы решили их делить на темы и, соответственно, презентовать в таком формате небольшой выставки. Ну, это действительно небольшое пространство. И вот сейчас выставка как раз посвящена Дворцу пионеров. Так как я уже говорил, Дворец пионеров был большой сенсацией в свое время. Отфотографировали его очень тщательно.
0: Старые-старые фотографии почти 90-летней давности там?
6: Да, то есть это 37-38 год, сразу после открытия. Там на выставке представлены преимущественно интерьеры, потому что интерьеры были главной гордостью. То вот как внутри выглядит этот самый дворец для счастливого советского детства.
0: Мы нашим зрителям, кстати, черно-белые эти фотографии кое-какие показываем.
6: Да, там их намного... Их оказалось нам настолько много, что у нас на выставке есть ограниченное количество лайтбоксов, на которые мы эти фотографии накатываем, чтобы они подсвечивались и лучше было видно детали. Вот лайтбоксов не хватило. 14 лайтбоксов, и пришлось остальные снимки в классическом формате представить. Настолько тщательно Дворец пионеров был отфотографирован БТИшниками.
0: Александр Думчиков в эфире «Радиофорум». Присоединяйтесь к нам не только в звуке, но и в видео, потому что мы ведем трансляцию на странице «Радиофорум 104.5» ВКонтакте. Видеотрансляция есть. Добро пожаловать. Про саму усадьбу Расторгуевых, Харитоновых. С чего все началось? Так коротенько буквально.
6: Ну, началось все с Льва Расторгуева, продолжилось все Харитоновым.
0: Погодите, а вот есть еще, был точнее, Исаков некий, которому земля-то принадлежала и даже начал на строительство каменного дома. Про Исакова не будем забывать.
6: Был такой. Но вот в общественном, в топонимике, да, закрепилось именно две фамилии, Харитоновы и Расторгуевы, как люди, которые возвели это здание, этот комплекс.
0: Ну, просто Расторгуев, сказать, купец Лев Иванович купил у вдовы Исакова это место и давай строить.
6: Купил, еще и потом расширил его, ну, выражаясь языком 20-х годов, присвоил себе соседние участки, чтобы разбить.
0: Ах, присвоил даже, да?
6: Ну, там есть некоторые особенности в формулировках.
0: Но это 18 век.
6: Да, расширение произошло в 18 веке, но сама усадьба начала строиться еще... Расширение основное произошло в 19 веке, сама усадьба начала строиться в 18 веке, тогда еще по проекту итальянского архитектора Томмазо Адамини.
0: А это не легенда про Томмазо Адамини? Действительно, такой человек, это он рисовал, что называется, усадьбу?
6: Ну, исследователи сводят к тому, что да, это действительно так, что он этим занимался, но его проект, конечно, отличался от того, что мы привыкли видеть. Угу. То есть тот вид, который приобрела усадьба впоследствии, это, конечно, работа уже нашего отечественного архитектора Малахова, знаменитого. Именно он дал ему вот это классическое оформление. Возможно, за счет этого классического оформления, абсолютно точно за счет этого классического оформления и сформировался вот этот вот образ Екатеринбургского акрополя на возвышенности.
0: В связи со строительством этой усадьбы, ее бытованием, конечно, очень много легенд. Но про Адамини вы говорите, что не легенды. Это правда. Томмазо Адамини приехал в Россию в 18 веке и первоначальным автором проекта стал. Хорошо. Есть еще легенда о том, что автор первоначального проекта, вообще заключенный, он отбывал каторгу в Тобольской губернии, и Лев Иванович Расторгуев каким-то образом, по словам, по воспоминаниям его внука, как-то выписал этого человека, обещал ему свободу, слова не сдержал, а тот человек повесился, когда его снова в Тобольский острог вернули и проклял эту усадьбу. Это легенда или нет?
6: Я в нее не верю, вот так скажем. Это один из самых распространенных, такой, и в советское время часто описывалась именно эта история, но вот исследователи последних десятилетий, они все-таки, поработав с оригинальной проектной документацией, сводятся к тому мнению, что это работа именно итальянского архитектора. Это формирование подобного рода легенд для Урала, да и не только для Урала, это, в общем-то, далеко не самая редкая практика. У нас что не крупная постройка, то какой-нибудь крепостной.
0: И обязательно архитектор. Прекрасная девушка, которая что-нибудь с собой плохое делает. Легенда: дочь Расторгуева из-за неразделенной любви утопилась в парковом пруду.
6: Да.
0: Тоже вранье.
6: По поводу паркового пруда, но он позже появился все-таки. Он же сформировался, когда... приток Мельковки подпрудили, то есть само здание начало строиться в конце 18 века, а пруд в 19 появился. Вряд ли бы она там смогла утопиться в момент, когда архитектора предал Расторгуев.
0: Но еще, конечно, очень распространенное мнение про подвалы. Подвалы есть, подземелья есть, но были ли там мятежники с заводов, которые были там заключены?
6: Я очень сомневаюсь, что это подходящее место для содержания мятежников с заводов. Опять же, очень распространенный для Урала нарратив. У нас мятежников прячут где-нибудь в подвалах, замуровывают в стенах, делают с ними еще что-то такое. Почему-то всегда это должно происходить где-то в, ну, так скажем, центральной части города и завода. С мятежниками для них есть куда более удобные с точки зрения там, владельца заводов или злых чиновников места.
0: Зачем же рядом с тем местом, где ты живешь, гостей принимаешь, это делать?
6: Действительно, не очень разумное решение, но вот действительно такие легенды очень распространены, их много и здесь особенно.
0: Саш, а когда люди вообще узнали о наличии этих подземелий?
6: А я даже и не знаю, когда
0: есть
6: узнали.
0: Есть такая история, что в 1924 году только случился провал перед входом в дворец, и открылся тоннель от дома к беседке Ротунде. И вот тогда общественность как-то узнала, что, оказывается, там внутри тоже много всего интересного под землей.
6: Ну, смотрите, не секрет, да, что они там действительно есть, и их детальное обследование, это вот задача современности, на самом деле, понять, что куда восстановить, может быть, даже музеифицировать как-то это пространство. Я не думаю, что наличие этих тоннелей было невероятным секретом. Просто это не было публичной информацией. Угу. То есть не любая информация, она, ну вот, с точки зрения там, владельца или города, должна вот просто демонстрироваться, не является нужной, условно, по общественному запросу.
0: Так, Харитонов был зятем Расторгуева, все правильно. Да. Как получилось, что они перестали владеть этой усадьбой? Это ведь задолго, по-моему, до революции случилось.
6: Задолго до революции, то есть Расторгуев умер естественной смертью, а Харитонов, он, когда стал главой города, попал в очень неприятную скандальную историю. Его там обвиняли в самых плохих вещах. Его и Зотова заодно. Они же тоже были владельцами заводов.
0: В смысле, насилие над подчиненными, вот это все?
6: Да, да, да. Ну, в первую очередь, конечно, это было в адрес Зотова направлено. В советское время, опять же, на Урале Зотов вообще был фигурой ключевой.
0: А которого зверем называли.
6: Да, да, да. Кыштымский зверь. Ну, на кыштымских заводах, соответственно, он противопоставлялся вот рабочему классу. Вот антагонист рабочего класса, поэтому он был такой иллюстрацией этого. Несмотря на большой скандал, который начался сразу, и судебные разбирательства, которые начались сразу после того, как Харитонов вступил в должность городского главы, он все-таки свой срок отсидел. В 29-м году он естественным образом ушел с должности главы и был отправлен в ссылку. Там данные разнятся, куда именно он был отправлен в ссылку, но в ссылке он и умер.
0: Мы говорим про 19 век,
6: да,
0: сейчас.
6: Да, да, да, да, да.
0: Чтобы никто не думал, что 29-й год, Советский Союз и так далее. 1829-й
6: Харитонов покинул должность городского главы и был отправлен в ссылку. И умер он в конце 30-х уже годов, ну, то есть спустя почти 10 лет.
0: А что в это время было в усадьбе?
6: А вот это самое интересное, потому что здание невероятное по
0: своим
6: масштабам. Такое
0: шикарное здание, вряд ли оно пустовало.
6: Да, здание, причем так, играющее важную такую презентационную, да, где можно принимать первых лиц государства, ну, что и происходило. А при этом оказалось, что здание достаточно сложное в эксплуатации, ведь, ну, это нужны еще и средства. У него большое количество придворовых построек, технических различных, для технических служб.
0: Уж помолчим, мы про сад роскошный, который,
6: да,
0: уже существовал,
6: да, да,
0: в то,
6: да,
0: время.
6: Как он обозначался на плане города 1845-го, английский сад Расторгуева. Вот, кстати, Расторгуева, несмотря на то, что в основном-то Харитонов им занимался, сад Расторгуева было написано. Вот. Поэтому дом использовался, как он только не использовался. Но в том числе сдавался под аренду различные его части. Ну, то есть, в некотором смысле, как такой доходный дом, если можно его так назвать, если можно так назвать этот дворец.
0: То есть, подождите, городские чиновники просто взяли его в обиход,
6: да,
0: никому не передавая, и стали зарабатывать каким-то образом?
6: Не могу сейчас вот прям достоверно восстановить дореволюционную структуру владения этим особняком, но вот факт в том, что ничего примечательного из него в дореволюционный период сделать не смогли, не получилось. Он был действительно важной городской достопримечательностью, постоянно попадал на открытки и прочее, прочее, но чего-то значимого, может быть, политического, культурного, административного, образовательного или какого-либо другого центра из него сформировать не получилось.
0: Но тут происходит революция, и как используется уже во время и после революции усадьба?
6: Да, во время и после революции само это по себе место становится, конечно, еще более значительным в советском нарративе, потому что у нас здесь происходили самые важнейшие революционные события. Вот напротив этой усадьбы на Вознесенской горке у нас расстреливают императорскую семью. Здесь у нас площадь Вознесенская становится площадью народной мести, стоящая напротив Ипатьевского дома. Само здание, ну, ему присваивается некоторый статус того, что это здание – иллюстрация эксплуатации. Вот если мы посмотрим там произведения, ну, не произведения, журналистские очерки 20-х годов, вот усадьба Харитоновых-Расторгуевых, она говорит, вот так жили купцы, а простые люди жили, и дальше описывается тяжелые условия, каких-нибудь землянок, каких-нибудь бараков, вот рабочие жили так, а вот они заводовладельцы, несмотря на то, что сами владельцы уже, ну, почти 100 лет как здесь не живут. Интересно было отношение, ну, то есть архитектурно, вот, сложно отрицать, что и в советское время это важный архитектурный ансамбль. Интересно, как его описывали. В 20-е годы, когда вот только советская власть установилась, нужно было выработать язык. А как вот нам описать вот это великое и по размерам, и по значению наследие, которое досталось от дореволюционных времен? Была придумана следующая тактика. Капитальное здание, ну, не сносить же его, это все-таки большой дефицит квадратных метров, поэтому нужно как-то это описать. И вот мы описываем, что, во-первых, эти дома символ, безусловно, символ прошлого, прошлого, в котором рабочий класс угнетался вот владельцами таких домов. Во-вторых, как нам описать внешнее? Это памятник архитектуры, безусловно, это не отрицалось. Даже 20-е годы писали, что это важный памятник архитектуры эпохи угнетения там, рабочего класса. Но давайте придумаем язык. И когда описывались дореволюционные постройки, это очень интересно. Это крендель, купчина, извращенный вкус купеческий, который заставлял архитекторов делать вот какие-то колонны, завитушки. И все это возводилось в ранг пошлости, купеческой пошлости.
5: Ну, то есть, когда там размещали отряд Красной гвардии, видимо, всех тошнило. Ну, как-то ежики, видимо, кололись. Простите, пожалуйста, за такую фамильярность. Ну, то есть, такие нарративы не мешали использовать по полной на это здание. Там же еще работал Урал и Сибирский коммунистический университет. Тоже как-то не претило почему-то. Это роскошь размещать эту структуру в усадьбе.
6: Там и общежитие аграриев в одном из корпусов было. Все это эксплуатировать старое наследие можно.
5: Там же еще был первый областной съезд Социалистического союза рабочей молодежи Урала, после чего площадь Комсомольскую у нас назвали, да?
6: Да, вот в 59-м площадь Народной мести была переименована еще в Комсомольскую. Ну, немножко помягче она стала звучать. Народная месть все-таки как-то агрессивно по меркам 59-го года, по оттепелевским меркам. Вот, в 20-е годы, да, здания эксплуатировались, все здания эксплуатировались. То есть, если мы говорим про, опять же, капитальное дореволюционное здание, в 20-е годы чрезвычайно ценность. Самим нам строить пока нечего, поэтому мы занимаем старые здания. Дом Союза, да, у нас, дом Севастьянова, оперный театр, все большие капитальные здания эксплуатируются по полной. В реальности, реальность такова. В газете реальность другая. Вот этого описательного языка, как мы опишем эти здания. Но в действительности, да, здание эксплуатировалось по полной. Стиль описывался таким образом. Потом началась, полноправно развернулась эпоха конструктивизма. И это здание совсем уж стало выглядеть архаично на фоне всего остального. А потом начались перемены, в честь которых, собственно, и названа выставка «Дворцовый переворот». Казалось бы, это название относится к совершенно другим событиям, к другому периоду в истории нашей страны, но мы решили взять именно его. Альтернативным названием было «Последний гвоздь». Можно даже попробовать объяснить, почему. То есть мы обозначили, что в 20-е годы к такой архитектуре относились снисходительно, а в середине 30-х произошел поворот. Мы внезапно начали осваивать историческое наследие в архитектуре, не только в архитектуре. Соцреализм, которому сложно дать определение, но, тем не менее, это тот стиль, которому должны были следовать и художники, и литераторы, и архитекторы в том числе. Вот, архитекторам нужно было осваивать историческое наследие. По всему городу возникали новые здания, новые проекты с колоннами, поначалу поставленными достаточно странно, неуместно с точки зрения классической архитектуры. Ну, вот как получалось. Зачастую просто брался какой-то типовой проект, который мы сейчас бы назвали конструктивистским, если бы он был построен. К нему прилепляли колонны, барельефы, и получался вот такой вот, такое вот творение Франкенштейна. Нужен был какой-то эталон. И вот здесь все начали вспоминать про Дворец пионеров. Тем более тогда в Советском Союзе вообще возникло веяние, что мы построили в Москве в 1935 году, открылись дворцы, подземные дворцы для пролетариата в виде метро. Вот как она должна выглядеть, новая архитектура. Теперь дворцы должны появляться в том числе и для самого молодого пролетариата. По Союзу начали открываться дворцы пионеров. Там первый, насколько помню, был открыт в Харькове, потом еще в Таганроге был открыт. И один из важнейших таких дворцов был открыт в Ленинграде. Первый масштаб в Ванечковом дворце. Он назывался Дворец пионеров. Он был открыт в феврале 1937 года в очень важный для новой советской культурной идеологии год. 37-й. Что у нас в 37-м году произошло? 100 лет со дня смерти Пушкина. Внезапно 100 лет со дня, с года смерти Пушкина стало большой сенсацией. О Пушкине писались монографии. Чуть ли не каждую неделю выходили статьи в центральных газетах, во всех региональных. Пушкин, он снова вновь взобрался на корабль современности, более того, стал его капитаном, нашим всем, так скажем, снова. Во дворце пионеров в Ленинграде открывается Он открывается в феврале, 12 по-моему, февраля 1937 года. Для его росписи приглашают мастеров из Палиха, которые расписывают комнаты по мотивам пушкинских сказок, и это становится большой всесоюзной сенсацией.
5: Так вот откуда пушкинская комната в нашем Дворце пионеров Свердловском,
6: и те же палихские мастера. Да, Ленинград задал эталон на всю страну. Как мы должны... Во-первых, мы должны взять какое-нибудь крупное дворцовое сооружение в идеале, ну, вот как взяли в Ленинграде, и облагородить его в соответствии, вот, ну, в тот момент пушкинскими сказками, по мотивам пушкинских сказок, авторства палихских мастеров. Ну, вот такой тренд задал
5: Ленинград. А как использовалась пушкинская комната во Дворце пионеров? Что там было вообще?
6: На самом деле используется она для самых разных целей, но моя любимая цель использования этой комнаты – это какая-то традиция, когда... всяких важных, в том числе зарубежных гостей, приглашали в наш город.
5: А вот наше все, пожалуйста.
6: Не
5: да?
6: совсем так. Им устраивали турне по городу. Не Пушкин был нашим всем. Нашим всем был в числе ряда других объектов, то есть там, в числе Уралмаш, там, например, городской администрации, был Дворец пионеров. Ну, это вот детство, советское детство счастливое. И была такая традиция, что в этой пушкинской комнате на фоне этих росписей сажали всех гостей, и там происходила фотография там. И Неру, и Никсон, и кто там только не фотографировался в этой пушкинской комнате в нашем Дворце пионеров. Вот это моя любимая такая традиция. Кто в этой комнате только не бывал, каких первых лиц она не видела.
5: Комната Ленина, комната Сталина там были?
6: Безусловно. Это, наверное, одни из самых интересных комнат для меня. Потому что с современной точки зрения они выглядят очень экзотично. Вообще, прежде чем перейти к ним, нужно сказать, что Дворец пионеров – это не только то, что мы воспринимаем как фасад. Да? В первую очередь, фасады в основном сохранились старинные. Да, была большая переработка, здание несколько расширилось. Когда вот вы сейчас пройдете по коридорам Дворца пионеров, вы можете, например, вместо стен там будет старый фасад с колоннами, ну, фрагментарно. Увидеть. Архитектор Алексей Дукельский все это здание реконструировал, и, главное, была полностью переработана планировка по цели образовательного учреждения. Каких там только кабинетов не появилось. Кабинеты механические, мастерские, геологические, зоологические. Огромное их количество. И как раз вот на выставке можно увидеть все эти кабинеты, потому что они все были отфотографированы. Выглядит потрясающе. На самом деле техническое оснащение всех этих аудиторий учебных, ну, великолепное. С этим сложно спорить. В числе них были... и комнаты, которые, ну, имели такую военно-политическую функцию, скажем так. Был, понятно, военный кабинет, их было несколько, где там всякое посвященное гражданской обороне, противогазу, оружию и так далее. Но было сейчас сложно восстановить, это одна была комната или все-таки две разных, потому что есть две фотографии. Возможно, это одна комната, просто экспозиция с двух разных сторон. В общем, одна из экспозиций посвящена Ленину. Это такая совершенно потрясающая конструкция из дерева, там, из шпона, такая карта Советского Союза, на которой отмечены города, где Ленин находился в ссылке. Там скульптуры, бюстики стоят Ленина самые разные. И есть экспозиция, посвященная, ну, конечно же, Сталину. Как не открыть в 1937 году экспозицию, посвященную Сталину. Там тоже такая большая карта, где Сталин был в ссылке. И вот в фотографии этой экспозиции мне больше всего нравится то, что ее венчает маленький макетик Дворца Советов в Москве. Что интересно, да, он венчает именно экспозицию, посвященную Сталину, потому что это идея Сталина, да, строить такой монструозный дворец. Но на макете Дворца Советов отсутствует Ленин, который должен был венчать этот дворец, то есть он такой обрубок получается.
5: Потому что политическое чутье, 37-й год, очевидно.
6: Возможно. Вот именно в таком виде он попал на фотографию. Но комнаты, конечно, совершенно замечательные с точки зрения вот воспроизведения общественных установок, наверное, или государственных установок, направленных на общество того времени.
5: Был пул людей, которые приложили непосредственно мозг, руки, все что угодно, свою судьбу к этому Дворцу пионеров. И
0: как же с ними поступили?
6: Да, получилось так, что изначально чаще всего позиционируют, что инициатором создания Дворца пионеров на Урале был член обкома ВЛКСМ Владимир Тарик.
0: Который... Папа нашего замечательного уральского режиссера Владислава Тарика.
6: Да, да. В свое время музей в рамках одного из своих проектов брал у него большое интервью, где как раз рассказывалось его... Судьба очень непростая, но вот он, его даже так называют в журналистской среде, как уральским Макаровым.
0: Макаренко,
6: вот.
0: Да.
6: Господи, уральским Макаренко.
0: Владимира Тарика. Ну, это, конечно, ради красного словца, но человек был потрясающий.
6: Да.
0: Ну, считается, что он, да, был инициатором создания строительства Дворца пионеров, или как минимум один из.
6: Один из, да. То есть есть такое мнение, которое транслируется, ну и... Нет пока каких-то оснований не верить этому мнению, если
0: Макаренко,
6: это инициативный
0: человек.
6: Потому
0: что, видимо, да, он когда-то был сотрудником, работником железной дороги, а потом как-то стал организатором, вожатым первого пионерского отряда. В общем, этапы большого пути. В 27 лет Владимир Тарик стал заводилом пионеров Свердловского обкома ВЛКСМ. Ну, то есть он... ребят в походы водил, какие-то там устраивал для них политбои. Но дело не только в идеологии. Он, правда, говорят, очень любил детей и сам, в общем, напоминал многим ребенка, этот человек. Вот. Но почему с ним так нехорошо поступили? Его арестовали, а потом расстреляли. Что случилось?
6: По большому счету случился 37-й год, потому что если мы посмотрим на судьбы всех, в общем-то, причастных людей и достаточно значительного количества людей публичных того времени, которые вели активную политику, у многих из них действительно очень непростое время. Там подыскивались определенные... подыскивались буквально статьи.
0: Вот я про это и говорю. Когда я говорю, что случилось, я понимаю, да, 37-й год случился, но все-таки я имела в виду конкретные претензии в адрес этого человека. Вот, например, Владислав Тарик, его сын, рассказывал, что в 36-м, то есть парень был принципиальный, прямо такой пионер-пионер. Он выступил с критикой руководства пионерской организации страны на съезде комсомола. В 36-м году. А потом была история, когда ему сказали, так, ты едешь в Нижний Тагил, у нас тут донос на секретаря горкома комсомола Козлова, и ты смотришь, правда, неправда. Он вернулся, говорит, неправда, никаких нет, собственно, против Козлова, никакого компромата я не нашел. Хорошо, тогда едешь куда? В Пермь. А там донос тоже на секретаря горкома Кобелева. Он, по-моему, тогда что-то все-таки нашел, он не мог просто так вернуться. Там, знаете, какой аргумент был? Что Кобелев жил в какой-то в квартире одной с человеком, работником исполкома, который был знаком с врагами народа. Ну, в общем, жуть-жуть, плюс еще троцкистскую литературу какую-то вспомнили. В итоге расстреляли всех, и Кобелева, и Козлова, и Тарика, и других комсомольских вожаков. В один день 16 человек, на Ленина 17.
6: Как бы это плохо не звучало, распространенная история для того периода, которая
0: коснулась
6: многих, в том числе и первого директора, который открывал Дворец пионеров, Григорий Иванов. Внезапно он спустя месяц после открытия Дворца пионеров, то есть Дворец пионеров открыли 1 сентября, 5 сентября арестовали Тарика, в начале октября арестовали первого директора Дворца пионеров за то, что на одной из новогодних елок в предыдущие годы произошел пожар в Березовском, насколько я помню. Пришел пожар, где погибло 4 пионера. Вот. А зачем он, получается? Наверное, это умышленная его диверсионная деятельность, чтобы родители этих пионеров были настроены антисоветски. Вот его как тоже осудили троцкистом. Он был признан. И то же самое случилось и с совершенно молодым и талантливым архитектором.
0: С Дукельским,
6: с Дукельским, да?
0: Да,
6: который, соответственно, занимался оформлением этого Дворца пионеров. Это был большой гордостью его и для всей свердловской архитектуры. Дукельский в тот момент уже зарекомендовал себя как талантливый во-первых, очень инициативный молодой архитектор, который много чего строит, и как талантливый оформитель. То есть он оформлял там интерьеры клуба строителей, например, сити-центра современного. Он уже на тот момент происходила стройка важнейшего военного дворца, так скажем, штаба Уральского военного округа, которым занимался архитектор. То есть, ну, это действительно молодой, но уже очень маститый архитектор для своего времени. И вот он тоже в конце октября его уже арестовали, то есть буквально за 2 месяца таких всех самых. И Дукельский, что в нем очень важно, это был очень пишущий архитектор. И судьбу Дворца пионеров в газете именно он описывал, то есть что нам нужна помощь таких-то институций для того, чтобы оформить там геологическую комнату, например, призывал. Описывал, как происходит строительство, как происходит вот это переоформление усадьбы дореволюционной под нужды Дворца пионеров. Он очень много писал об этом. И вот он тоже по большому счету, скорее всего, за свои связи со штабом Уральского военного округа, для которого он строил собственно здание, а Уральский военный округ был очень значительно репрессирован, но, видимо, и Дукельский вместе с ними попал под каток этих самых репрессий.
0: Обвиняли в том, что он с какой-то подрывной целью хотел реставрировать эту старорежимную усадьбу Харитоновскую, вместо того, чтобы строить новый дворец. В общем, какой-то полный бред.
6: Да, ну это вот для того времени, когда все лихорадило, и не такое можно в разных следственных делах прочитать.
0: Ну да, Тарика реабилитировали, конечно же, это случилось в 56-м году осенью, но человека было уже, конечно, не вернуть. Приговор за отсутствием состава преступления был отменен. Ужасные, конечно, воспоминания есть, о которых Владислав Тарик рассказывал про своего отца. Пришел к ним домой бывший корреспондент комсомолки Исаак, вовсе тоже сиделец, много-много лет он отсидел и встречался с Володей Тариком. Человека, которого многие описывали как большого ребенка, такого восторженного, который не выглядел на свой возраст, а выглядел лет на 18, и он увидел этого ребенка, да, в кавычках, седого, с разбитыми пальцами рук. Тарика вели из допроса в тот момент.
6: Да, таким образом получается, что открытие на самом деле это транслировалась эта большая радость, счастливое советское детство, а открытие Дворца пионеров, посвященное столетию со дня смерти Пушкина, было связано с большим количеством смертей в той современности, которая происходила. Это было очень тяжелое, да, время, и это то, что нужно помнить.
0: Какая-то нехорошая совсем судьба у Дворца пионеров, конечно, выходит, потому что, ну вот, начиналось все неспокойно, продолжалось только, что мы рассказали, как, а после распада Советского Союза, что происходило в стенах этого Дворца пионеров, детского творчества Дворца?
6: На самом деле, конечно, нужно оговориться, что мы не можем сказать, что у Дворца пионеров совершенно черная история.
0: Ну, не черная, там столько детей обучалось, и столько совершенно культовых секций, кружков, и очень многие жители нашего города с теплотой вспоминают это место. Конечно, нет. Конечно, не все черное.
6: Да. Если мы посмотрим на него в послевоенный, например, период, и вплоть до там условного распада Советского Союза. Это очень важная для города организация. И сейчас это очень важный, на самом деле, для города объект. Но не с точки зрения его эксплуатации, а с точки зрения того, что это такой невероятный пласт наследия. Самого разного наследия, заканчивая от вот, условно дворцового наследия, усадебного наследия конца 18 века и заканчивая советским монументальным искусством 60-х годов, который там тоже присутствует. Это то, что город должен беречь, охранять и показывать всем желающим.
0: А за это здание помните, как летом 2000 года общественность вступилась, просто встала? Там пытались усадьбу, если вдруг кто-то не помнит, передать для резиденции полпреда, тогда еще, Латышева, но под давлением общественности решили нет, не трогать дворец творчества, там родительский комитет, Антон Баков, уральский политик,
5: наш замечательный земляк, он аж до Конституционного суда дошел со всякими исками, заявлениями. У него дочка была записана в один из кружков. Тоже для него была личная история. В общем, полпредство, как вы знаете, начало строительство здания на берегу Исети в другом месте. А дворца пионеров, дворца детского творчества отстали. Но он же был, по-моему, обновлен к саммиту ШОС в 2008 году. Но это был только фасад.
6: Ну, если мы говорим про так, что целиком закрывается здание, и там несколько лет ремонтируется, получается, что так. А фрагментарно вот так, да, и росписи обновлялись в разное время. Там, можете посмотреть, причем обновлялись совершенно видно разными художниками. Вот если сейчас в Бажовскую комнату зайти, она немного так другое впечатление производит, чем изначально, например, Елисеевым, может быть, задумывалась после реставрации.
5: А сейчас туда вообще можно, Саша, зайти?
6: Вот прямо сейчас?
5: Да, в эту Бажовскую комнату. Когда вы там были в последний раз?
6: Я там был чуть больше полугода, наверное, назад.
5: Потому что во всех новостях, я думаю, что наши слушатели тоже читали, что здание, конечно, непригодно для того, чтобы там внутри находиться. И, соответственно, всех детей оттуда выселили, потому что аварийное состояние.
6: Да, я не могу ничего говорить про техническое состояние здания, потому что я не специалист.
5: Но официально прокуратура, да, и областной Минкульт выявляли многочисленные нарушения в эксплуатации зданий. Этой усадьбы приходило в упадок долгие-долгие годы, так что вообще неудивительно, что там произошло. Так что секции, кружки, организации должны переехать в другие помещения. Выделили часть помещений в Екатеринбурге. Основное здание – это бывшая администрация Октябрьского района на Луначарского, рядом с площадью Обороны. То есть там почти 2000 воспитанников дворца готово вроде как будет принять, когда все там обустроят, в том числе знаменитый детский театр имени Диковского. Потом ряд школ кого-то примут. Усадьба Сырейщикова на 8 марта, когда там сделают ремонт, дай бог, через год. Я же говорю, грустная история, тем не менее.
6: Понятно, что его расселение по разным точкам, оно наверняка вызывает большие сложности у родителей, которые раньше все это централизованно можно было туда приводить. С другой стороны, конечно, сложно отрицать, что этот комплекс зданий и парк при нем, на самом деле, они нуждаются в том, чтобы их капитально реконструировали, реставрировали, потому что это такое важное место для города, с такой сложной историей, и трагической, и радостной, но это место должно быть жемчужиной Екатеринбурга, сейчас оно теряется.
5: Это, пожалуйста, письма в Федеральное агентство по охране памятников истории и культуры, но переговоры администрации с этим агентством провалились, как известно.
6: Таких многоточий в истории этого здания было невероятное количество, но, как мы видим, оно все еще стоит, и будем надеяться, что будет верным позитивной традиции стоять, несмотря ни на какие политические, социальные или иные ситуации.
5: Саша, а вы что бы хотели видеть сейчас в этом здании?
6: Как ни странно, Дворец пионеров. Ну, это уже настолько культовое. Ну, понятно, что пионеров условно, но это место стало уже в некотором смысле культовым. Вот именно с таким названием. Понятно, что и усадьбы его называют, но если бы там сохранили какую-то институцию в отремонтированном здании, где проводилась бы работа там, с детьми, с молодым поколением, это было бы здоровое, позитивное продолжение той традиции, которая живет до сих пор в головах жителей Екатеринбурга, как мне кажется. По крайней мере, часть здания. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы все это, ну, каким-то образом было открыто для взоров горожан, потому что, ну, просто так человек с улицы там в любое время не может войти и посмотреть на совершенно замечательную Пушкинскую комнату. На мой взгляд, часть здания, конечно, должна быть музеифицирована. Потому что это наше наследие, это наша гордость, и гости города тоже должны иметь возможность доступа посмотреть на это. Это настоящий музей. Музей монументального искусства, музей монументальной живописи, монументальной скульптуры. Это невероятная часть городского наследия. Ее должны люди видеть. Но если оно сохранит свою оригинальную функцию, это будет просто замечательно. Тут сталкиваются множество акторов, институций, у каждой из которых свои интересы, но хочется верить, что все-таки что-то, что это закончится чем-то позитивным и для города, и для самого Дворца пионеров.
0: Спасибо большое, Александр Думчиков, Музей истории Екатеринбурга, про Дворец пионеров. До свидания.
6: До свидания.
3: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
7: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
8: День добрый.
2: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, ну, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
8: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
2: По весу, по габаритам ограничения нет?
8: Не, ну там есть ограничения, да, то есть, ну, это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну, иногда до 150 килограмм, примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний, как бы, для пациента, это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась, вот из этой серии.
2: Ну, и чтобы она сработала корректно в том числе.
8: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола, и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректные исследования. Ну и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
2: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения, вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
8: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
2: Необходимость.
8: Необходимость, да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом, они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
7: Если хочешь быть здоров.
3: Культпоход.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Театр.
9: 8-й открытый фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» проходит сейчас в Екатеринбурге. По решению оргкомитета в этом году конкурсные работы не принимались. В программе будут только знаковые спектакли прошлых лет и несколько премьер. Всего в афише 13 спектаклей. По традиции в этом году фестиваль пройдет на нескольких театральных площадках. На сцене Екатеринбургского театра «Кукол», «Коляда театра», в «Колизее», «ЦСД» и впервые на сцене «Дома офицеров», куда камерный театр переехал на время ремонта. Сегодня в Театре кукол состоится открытие фестиваля, и зрители увидят спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драматического театра. Этот спектакль получил гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
10: Кроме того,
9: камерный театр покажет свою премьеру. Это дуэтный спектакль «Дом» в постановке Алексея Янковского. Он будет идти на сцене Дома офицеров. Екатеринбург также представляют спектакль «Коляда» театра «Между небом и землей жаворонок вьется» и «Магазин» Центра современной драматургии. Режиссер Дмитрий Зимин. Этот спектакль получил диплом лауреата первой степени на фестивале «Свой» в 2019 году. В «Коляда» театре состоится премьера моноспектакля актрисы Натальи Кузнецовой «Небесный топер» по биографиям легендарного петербургского музыканта Олега Крывойчука и Ксении Блаженной, покровительницы Санкт-Петербурга. Наталья Кузнецова – актриса Нижегородского театра драмы, лауреат и специальный гость фестиваля. Она покажет еще два своих моноспектакля, которые также в разные годы получали признание на фестивале «Свой». Это «Говорит Москва» и «Запев Москва». Мадонны Спинеги. Еще одной фестивальной премьерой станет моноспектакль «Маяковский. Послушайте» Георгия Иабадзе. Его моноспектакль «Я, бабушка Илико и Иларион» также получал награды на фестивале. И вообще это многолетний хит театрального Екатеринбурга.
10: Выставки.
9: В фойе Театра современной хореографии «Провинциальные танцы» начала работу выставка «Графическая транскрипция». Выставка – это совместный проект провинциальных танцев и художницы Татьяны Кашковской. На протяжении всего лета она работала над 30 картинами, наблюдая за движениями танцовщиков. В работах человеческая пластика переведена в графические формы, и зрителям предлагается взглянуть на танец как на систему знаков. Каждый символ здесь сохраняет энергию жеста и импульс движения. И существует не только как самостоятельный образ, но и как часть фризовой композиции, где изображения встают в один ряд, создавая общий ритм и рассказывая отдельную историю. Выставка будет работать в фойе Колизея до конца октября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
10: Экономика и бизнес.
11: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
12: Рынки, туризм и отдых.
11: Свердловчане этим летом чаще летали на Алтай и в Хакасию. При этом в целом по внутрироссийским туристическим направлениям было зафиксировано снижение спроса. Об этом рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции ТАСС Урал.
13: Рост интереса к региону Алтай, Алтайский край, заметный рост интереса к направлению Хакасия, также это, конечно, связано и с прямыми перелетами, ну и с качественным ростом гостиничной базы. Также зафиксировали, что в премиум-сегменте он не сократился, и там отмечаем рост среднего чека. Лидирующими же направлениями, как ранее, как и все предыдущие годы на моей памяти, остается Москва и Санкт-Петербург для жителей нашего региона.
11: В Свердловской области прошедшим летом впервые за 10 лет зафиксировали снижение спроса на поездки на Северный Кавказ. Также свердловчане реже ездили в Краснодарский край и Крым.
12: Рынок труда.
11: Свердловские власти выделили более 60 миллионов рублей на трудоустройство подростков в этом году. Сумма больше, чем в предыдущие годы. Эти деньги идут на бонусные выплаты подросткам, которые трудоустраиваются через Государственную службу занятости, рассказала заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова в центре ТАСС «Урал».
14: У нас в Государственной службе занятости оказывается такая мера государственной поддержки, как временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, свободное от учебы время. Уже порядка 17,5 тысяч у нас подростков прошли через временное трудоустройство, и мы знаем, что вот в осенний период порядка 720 несовершеннолетних будут продолжать работать в свободное от учебы время.
11: Сумма государственной выплаты, которую подросток получает бонусом к зарплате от работодателя при трудоустройстве через службу занятости, составляет около 4,5 тысяч рублей.
12: Банк России.
11: Банковский сектор в Свердловской области демонстрирует положительную динамику. Выросли практически

0: Согласно опросам предприятий, мы видим, что кредиты...
1: Это как-то для себя выбрать как минимум, ну, более безопасное направление туристические. То есть не в период вспышек, не в период, когда там какие-то эпидемии локальные могут обнаруживаться.
2: Ну, если уж куда-то собрался в опасное место, наверное, имеет смысл промониторить вообще.
1: Да.
2: Про прививки, да, какие-то.
1: Прививки
2: профилактические.
1: Это прививки это следующее.
2: С собой взять. Профилактика,
1: да, специфическая. Совершенно верно. То есть прививки это следующее направление. Очень важно, когда ты едешь в определенные места, если там есть специфические для этих географических локаций инфекции, быть привитым от этих инфекций. А третье, это просто соблюдение элементарных, так скажем, навыков гигиены, потому что они действительно спасают. То есть это не пить воду из открытых источников, это использовать всегда главный принцип, это бутилированная вода, обработанная получается вода, а не из-под крана, не из открытых источников и так далее. Мытье рук. Вот все, там дисциплина, дистанция человека от человека, то есть не стараться не оказываться там в толпе, то есть лучше индивидуальный отдых уже тогда, где-нибудь на побережье, где рядом никого нет.
2: Mm-hmm. Ну, мы много слышим в последнее время про глобальный юг, важно не забывать о том, что если ты туда едешь, то надо помнить...
1: Это да.
2: О средствах и необходимости вообще гигиены разнообразной. Но при этом, смотрите, Александр, обратная история получается. У нас в сентябре в Екатеринбурге прошел международный фестиваль молодежи.
1: Еще идет.
2: Ну да. Куда приехало очень много со всего мира гостей.
1: Порядка 10 тысяч человек,
2: да,
1: из 190 стран мира.
2: Очень широкая. Вообще, если посмотреть на это мероприятие именно с медицинской, если угодно, эпидемиологической точки зрения. Ну, потому что мы говорим, не надо ехать куда-то, чтобы не заболеть. Ну, хорошо, мы не поехали, мы остались здесь. Но к нам оттуда приехали люди. И они же не в безвоздушном пространстве обитают. Хотя в основном они находятся в Новокольцовском, где-то в таком вот компактном размещении. Но, тем не менее, на улицах города мы регулярно видели вот эти группки людей, прибывших к нам на фестиваль.
1: Ну, я думаю, что здесь, с одной стороны, нет ничего удивительного. То есть мир достаточно открыт для взаимодействия друг с другом. И такие массовые мероприятия с участием большого количества международных, так скажем, гостей, оно очень распространено. То есть это чемпионаты мира по футболу. И у нас он проходил. Мы были, принимали гостей в момент чемпионата мира по футболу. Это различные какие-то культурные мероприятия, какие-то научные обмены и так далее. Поэтому в этом отношении это ситуация, которая не исключительная, а это ситуация, к которой нужно быть готовыми.
2: И она управляема.
1: И она управляема. Mm-hmm. То есть вопрос есть только в том, что нужно ей управлять. Вот если говорить о фестивале молодежи, который проходит в Екатеринбурге в эти дни, то к нему подготовка очень серьезная велась, предварительная, начиная с мая этого года, которая вовлекала в себя как Министерство здравоохранения, так и органы Роспотребнадзора, под курацией Федерального Роспотребнадзора. Потребнадзора, то есть проводился целый комплекс...
2: Никто ничего на самотек не пускал, нет, вот это важно,
1: нет,
2: понимать.
1: Нет, конечно, это целый комплекс мероприятий подготовительных, начиная от оценки готовности инфраструктуры, причем не только инфраструктуры медицинской, например, принять возможных людей, которые заболеют или привезут с собой какие-то заболевания в этот период. Но это инфраструктуры аэропорта, это инфраструктуры водоканала, это инфраструктуры общепита и так далее, гостиничного фонда. Это очень колоссальная работа, в которой задействованы специалисты и Роспотребнадзора, и Министерства здравоохранения вот в течение всего лета. В момент самого проведения фестиваля прям в процессе реализуется целый комплекс, опять же, эпидемиологических мер. Они очень близки во многом к периоду ковида. И во многом ковид нам дал, так скажем, опыт, как проводить такие соревнования, мероприятия с большей безопасностью для участников. То есть это входной контроль не только температурный на въезде в страну, но это и лабораторный контроль на широкий перечень инфекций. И гости фестиваля, прибывающие, даже волонтеры, которые из разных регионов
2: сдавали
1: России...
2: Какие-то анализы?
1: Сдавали, да, сдавали. Анализы, то есть анализы с использованием методики ПЦР на очень широкий перечень различных возбудителей респираторных и не только заболеваний. Это контроль сточных вод в самолетах и так далее на предмет возможности тоже завоза там, кишечных инфекций в том числе. То есть это большой перечень мер, включая там, средства индивидуальной защиты, обработки помещений, обработки эскалаторов и так далее. То есть, уверяю, здесь достаточно серьезный подход был применен, и он отрабатывается с каждым разом, вот с каждым проведением таких мероприятий все лучше и лучше, потому что у нас были подобные фестивали, даже вот молодежи в Сочи проводились, в

0: Сириусе.
1: Да, да, кстати, у нас, несколько лет назад это было.
0: Да, у нас были в Казани такие мероприятия. То есть опыт накапливается. И он такой, ну, межведомственный и позволяет, ну, с большей безопасностью проводить эти мероприятия.
1: А то, что к нам именно молодежь пожаловала, это какой-то отпечаток особый накладывает на мероприятие и на контроль медицинский?
0: Некоторые накладывают, потому что все-таки это очень активно общающаяся часть населения, которая очень любит группками собираться,
1: любит
0: общаться.
1: Движуху разнообразную.
0: Да, конечно. Конечно, танцы, песни и так далее. Поэтому это накладывает свои риски определенные. Ну и в целом, во время предварительной работы проводилась эпидемиологическая оценка рисков, исходя из того, а из каких стран к нам прилетают. То есть, где максимально, так скажем, неблагоприятная ситуация по разным инфекциям. По менингококковой инфекции в странах Средней Азии, Узбекистан, там, Таджикистан и так далее. Та же Эбола. Там, это ранние вспышки, и мы серьезно шло наблюдение за распространением гриппа в южном полушарии, потому что у нас лето спад гриппа, а в это время... А у них наоборот, да, у них разгар эпидсезона, и как раз на взлете, вот, они приезжают к нам, у нас только-только должен начаться, а к нам должны приехать люди, которые уже там вот в фазе эпидпроцесса находятся.
1: Они могут что-то здесь разогнать, ускорить, катализировать.
0: Да, поэтому эти все факторы учитывались, и предупреждающие меры в полной мере были применены.
1: Ух! Любопытно это все. Я напомню, в программе «Ординаторская» на радиофорум Александр Соловьев, врач-эксперт лабораторной диагностики. Ну, про ковид грех с вами, Александр, не поговорить. Я, конечно, понимаю, что пандемия осталась где-то позади, но, тем не менее, афтершоки и наши воспоминания, они все еще свежи. О том, что происходило, сколько там уже получается, 6 лет назад, да?
0: Да.
1: И даже чуть больше. Так вот, что с ковидом? Вот недавно видел новость о том, что в Таиланде разбушевался ковид. Казалось бы, это как будто бы на машину времени мы сели, какие-то новости из прошлого прочитали.
0: Ну, о Таиланде, наверное, новость появилась, потому что вот страны тропического пояса, к которым Таиланд относится, в том числе и Вьетнам, они, несмотря на то, что находятся в северном полушарии, но в силу вот особенностей географических и погодных, у них два раза за сезон, как минимум, наблюдается всплеск респираторных заболеваний вирусных. Один из них вот приходится на август, там, начало осени. То есть у нас это всегда сдвинуто на более поздний, это осенне-зимний период и даже весенний ранний. А вот в этих странах это может быть два таких, двухволновая природа вот таких роста вирусных заболеваний. Поэтому у них раньше начинается в целом в северном полушарии распространение респираторных вирусных инфекций, таких как грипп и ковид на сегодняшний день. По ковиду можно сказать следующее, то есть продолжается постоянный мониторинг за изменениями этого вируса. Вот, он продолжает меняться, он ищет для себя, пытается найти... Он не просто выжить, то есть цель любого как бы организма увеличить свое количество, свою популяцию, так скажем, нанести больше ущерба в данном случае для нас, потому что мы несовместимы друг с другом в одном пространстве жизненном. И он пытается найти те возможности как-то перестроиться, чтобы вот эти задачи свои решить. Поэтому весь год наблюдения ученых, так скажем, были сконцентрированы вокруг нового штамма, у него было название условно цикада, он активно распространялся, начиная с южного полушария в целом по планете. К нам он пришел в Россию там, ближе к весне, к началу весны, в апрель месяц выявлялся. И характеристика его была очень любопытная, то есть этот вариант коронавируса приобрел способность очень легко уклоняться от действия иммунитета, особенно тех людей, которые не переболели омикроном, а это преимущественно дети. То есть те, кто родились позже первых лет пандемии, они не были охвачены омикроном, когда это массовое распространение произошло и неоднократное инфицирование. То есть у них не выработаны антитела. И вот как раз вот для таких контингентов цикада этот вариант коронавируса мог очень легко, так скажем, распространяться. И мы видели преимущественное поражение раннего детского возраста, детского населения. Но, к счастью большому, он это приобрел это свойство за счет потери другого другого свойства, а именно способности соединяться с рецепторами на клетках и проникать в клетки, то есть причинять тяжелые последствия, тяжелые заболевания. То есть это достаточно легко протекающая инфекция была, охватывающая преимущественно ранний детский возраст. Сейчас происходит вытеснение этого штамма, на смену к нему приходит другой, он тоже будет требовать внимательного наблюдения за собой, потому что мы же ведь, ну, ученые тревожатся всегда о чем? Что хорошо, вот он приобрел это свойство, а не приобретет ли он в процессе очередного там тура распространения еще дополнительных свойств, которые его сделают хуже. Ну и вот сейчас очередной вариант коронавируса, у которого противоположные тому, что циркулировала цикада, свойства. То есть он не очень хорошо уклоняется от антител, и это хорошо для нас, то есть мы его хорошо можем блокировать, да, своими антителами, но при этом он кратно лучше, в отличие от цикады, соединяется с рецепторами и проникает внутрь клеток.
1: То есть если уж заболел, то вполне это, вероятно, что
0: это может быть более, могут, да, более тяжелые варианты. Опять же, у определенных людей, у которых меньше собственной защиты, это люди старшей возрастной группы, как правило, в первую очередь, и будут опять наблюдать, какие изменения с ним происходят. То есть в целом это отражает такую картину, при которой мы постоянно в динамическом таком соприкосновении с коронавирусом находимся, как, впрочем, и с всем миром микроорганизмов, которые требуют нашего постоянного внимания к этой теме.
1: Александр, а что с лонг-ковидом, с пост-ковидом? Ну, по-разному можно это называть. То есть, если мы говорим о последствиях инфицирования, о том, что вот когда-то мы переболели, и коронавирус каким-то образом повлиял на наш организм, и это проявляется спустя время, спустя месяцы, спустя годы. Ну, сейчас уже наверняка накопилось много информации об этом, и это стало понятнее, чем это было в моменте, да, когда это были скорее гипотезы.
0: Ну, мы с вами очень много затрагивали эту тему в тех циклах передачи, которые вот мы достаточно регулярно вели по этой теме. И на самом деле я освещал там различные действительно гипотезы и первые тогда научные предположения. По сути, они все нашли свое подтверждение вот за истекший период. В этом году группой, ну, это один из лидеров исследования этого направления, это всемирно известный иммунолог Акико Ивасаки, она опубликовала, так скажем, резюмирующую публикацию с данными о том, что мы знаем.
1: Резюмирую? Вот прям тема закрыта?
0: Она не закрыта, но она уже дает, она дает уже четкие, научно доказанные факты того, с чем связан лонг-ковид. И позволяют, ну, во-первых, ответить на вопросы, связанные с лонг-ковидом, не в контексте, ну, это просто у вас усталость какая-то, ну, это вы просто тут что-то выдумываете, ну, это вы на работе переработали, и поэтому у вас сонливость и жалобы там на утомляемость бывшую. Нет. Четкие механизмы развития лонг-ковида. Ну, я их перечислю, основные, то есть это значительные, так скажем, влияние на иммунную систему с той точки зрения, что вирус длительно находится в организме человека, образует очаги длительного персистенции в организме и приводит к усилению выработки аутоантител, которые способны поражать в первую очередь центральную нервную систему, головной мозг, периферическую нервную систему, и это сказывается на определенной симптоматике у людей. Второе – это поражение эндотелия сосудов, и это риски различных сердечно-сосудистых осложнений, которые связаны с постковидным состоянием. Аутоиммунное поражение, оно сопровождается в том числе и ростом таких заболеваний, вот сейчас в постковидный период, это как сахарный диабет, это гипотиреоз, то есть это тоже отголосок аутоиммунных повреждений собственных органов. Третью, наверное, можно такую патогенетический механизм выделить, это реактивация дремлющих вирусов. То есть у нас есть большой пул вирусов, это герпетическая группа, в первую очередь Эпштейн-Барр, вирус герпеса там, первого типа, второго типа, цитомегаловирус. И вот сейчас понятно, что коронавирус побуждает их становиться переходить в более активную фазу и причинять тем самым нам вред. Вот это целый набор таких факторов, которые не делает картину лонг-ковида одинаковой у разных людей. Она имеет очень разные окраски клинические.
1: Очень индивидуально.
0: Очень индивидуально, и поэтому и нет одного единого подхода к терапии. Но в целом сейчас в мире наметился все-таки шаги, так скажем, к более уже рациональному и конкретному воздействию на механизмы патогенеза, на их выявление, а значит и на медикаментозное воздействие на конкретный механизм патогенеза. Ну, в целом эта тема говорит о том, что она значима для нас. И есть отдельные исследования. Ну, например, недавно вышло очень крупное норвежское исследование. А норвежские исследования ценны тем, что у них очень тщательно построена база данных, которые они получают от большого количества населения. Это биобанки. И это очень хорошо оцифрована. Очень хорошо оцифрована история ведения, там, истории болезни, наблюдений многолетних за населением Норвегии. Они показывают, что просто, ну, кратно возросло число обращений по поводу нарушений, связанных вот как раз-таки со стороны нервной системы, с ухудшениями памяти, с ухудшениями с точки зрения быстрой утомляемости и так далее. То есть есть этот рост, он наблюдается вот таких состояний. То есть мы в целом, ну, живем вот в постковидное время, решая различные проблемы своего здоровья, и это одна из таких проблем.
1: А если ты понял, что все стало хуже, там, не знаю, с памятью, с утомляемостью, еще с чем-то, то, ну, вот живи теперь с этим, или с этим можно как-то бороться?
0: Можно бороться, и для этого нужно, конечно, помощь медиков.
1: Поэтому, опять же, индивидуально, да, пошел, да. Ну, окей, давайте какие-то прикладные советы тогда, что делать-то?
0: Ну, а прикладной совет, это все-таки
1: ведь
0: нужно...
1: анализы сдать для
0: это,
1: начала.
0: Для начала надо проконтактировать с врачом, то есть в зависимости от того, какие симптомы доминируют, преобладают
1: у человека. Ну, я с трудом себе представляю, пришел я к терапевту, говорю, доктор, что-то я устаю в последнее время. Она скажет, ну, 99% населения жалуются ровно на это же, спасибо большое, до свидания.
0: Ну, это тоже отдельный элемент образовательный, потому что обучаться должны не только его. Мы освещаем эту проблему для, просто для людей, но и медиков тоже надо этому учить. Потому что вот в среде медиков есть непринятие этих данных. Ну, действительно.
1: Это как, знаешь, Александр, мне напоминает историю про выгорание. Вот они говорят, я выгораю, и собственно, что вот это прямо тенденция современности, и это особенно касается молодых. Но есть масса людей, которые говорят, все вы это придумали, вот раньше никто не выгорал, ну, да, прекрасно жили. Это все вот какие-то фантазии. Вот тут вполне возможно то же самое, что-то подобное.
0: Тем не менее, все-таки проблема, она имеет за собой основу. И она требует и грамотности медицинской, грамотного медицинского подхода, и, ну, так скажем, серьезного отношения к своему здоровью. Ну, мне кажется, что в целом эта ситуация, она в таком в развитии, в динамичном, потому что у нас ведь в целом сейчас очень много акцентов на здоровом образе жизни. И в рамках той программы, которая объявлена в качестве программы развития здравоохранения до 2030 года, очень много акцентов делается на здоровом образе жизни, на программе здорового долголетия и так далее. И они все сопряжены с теми хроническими проблемами, с которыми мы все сталкиваемся.
1: Ну да, их надо выявить и уже,
0: да,
1: точно бороться.
0: Да, и системно их профилактировать и системно с ними бороться.
1: Какие-то проявления постковида, лонг-ковида, вообще через какое время после того, как человек, они действительно возникают, обращают на себя внимание?
0: А они уже...
1: Есть какие-то понятные там сроки?
0: Временные рамки, они очень, так скажем, размытые, но в целом человек, перенесший ковид...
1: Не знаю, переболел в 22-м году, в 2029-м что-то стрельнуло. Может такое быть?
0: Таких отдаленных...
1: Или это уже вот, это не лонг-ковид, это что-то другое?
0: Вот таких отдаленных связей нет, выстроенных, ну, особенно, например, в части онкологических заболеваний, или вот мы только видим общий рост заболеваемости, ранней заболеваемости более молодого возраста, которых поражает там онкологическая заболеваемость, или вот рост аутоиммунных заболеваний, рост сахарного диабета. Да, там есть фактор, связанный там с питанием, несомненно, там с сахарами, с присутствием их в большинстве продаваемых продуктов питания. Это один фактор, но он присутствовал и до ковида.
1: Да.
0: Но мы наблюдаем резкий рост в постковидном периоде. И знаю уже...
1: что-то еще добавилось.
0: Да, зная вот эти механизмы уже сейчас, в том числе аутоиммунные и так далее, понятно, что здесь есть прямая связь. Но как она себя проявит, на какой дистанции, это очень сложно сказать, потому что очевидно, что
1: это
0: влияет
1: месяцы,
0: целый комплекс,
1: это годы.
0: Влияет комплекс
1: или,
0: факторов.
1: Или, опять же, это индивидуально абсолютно.
0: Это все-таки речь идет от нескольких месяцев до нескольких лет, вот в таком интервале. И, конечно, это будет увязано еще и с целым комплексом дополнительных факторов. Мы же все по-разному выстраиваем свою жизнь. Кто-то курит, кто-то злоупотребляет алкоголем, кто-то не очень правильно питается. Это все дополнительные факторы.
1: Кто-то ездит в опасные места нашей планеты,
0: да,
1: например, возвращаясь. Ну, хорошо, я напомню, что в программе «Ординаторская» Александр Соловьев, врач-эксперт лабораторной диагностики. Ну, тему ковида пока, во всяком случае, мы с вами поставим на паузу. И снова Онищенко. Его у нас сегодня будет некоторое количество в передаче. Опасный штамм гриппа, который способен вызвать пандемический подъем. Пандемический, не просто подъем. Заболеваемости может появиться в мире примерно через 2 года, рассказал академик Онищенко. Где-то года через 2 по всем канонам должен появиться более агрессивный штамм гриппа, заявил он. Пандемический подъем заболеваемости фиксирует примерно раз в 10 лет. В то же время эпидемические подъемы, напомнил он, происходят ежегодно. Ну, про грипп, наверное, логично действительно поговорить немного.
0: Я думаю, знаете, здесь, наверное, немножечко, ну, так скажем, перефразировали. Или
1: кто-то что-то неправильно передал, возможно?
0: Чуть-чуть неправильно передали смысл того, о чем он хочет сказать. Конечно же, он в курсе, он один из, ну, профессионалов высокого уровня, и, конечно, он следит за ситуацией эпидемиологической в мире и прекрасно ее как бы понимает и осознает. Он однозначно имеет в виду ту ситуацию, которая в мире напряженно отслеживается в связи с распространением варианта птичьего гриппа H5N1. Мы об этой ситуации тоже с вами неоднократно в наших передачах говорили, то есть весь мир наблюдает, научные эпидемиологи, за тем, как вот идет шествие по планете птичьего гриппа H5N1 с поражением широких популяций птиц, с переходом на млекопитающие, которые там острова, где птицы селятся, то есть это морские котики и так далее, другие виды млекопитающих сейчас поражаются. И растущее число зарегистрированных случаев поражения человека этим гриппом H5N1. То есть ежегодно количество этих случаев увеличивается, но на сегодняшний день оно не критично, и самый главный момент, что вирус не перешел последний рубеж, так скажем, барьер, после чего он приобретает пандемический потенциал. А этот барьер передачи от человека к человеку. То есть нет на сегодняшний день зарегистрированных случаев передачи вируса от человека к человеку. H5N1.
1: И ну, поэтому... То есть пока с птичьим гриппом все относительно спокойно, переживать не за что, пандемии не будет. Я правильно
0: понимаю? Ее не будет сейчас, потому что этот вирус не приобрел такой...
1: Я говорю, пока спокойно.
0: Да, да. Но что будет в следующем году, или через год, или через 2 года, может быть
1: любой.
0: Но рано
1: или поздно действительно...
0: Это произойдет? Да, это всегда происходит по одному сценарию. То есть геном гриппа, он очень интересен, он такой сегментированный, грубо говоря, как кубики Лего. И вот представьте, что вот в один организм может попасть несколько вирусов гриппа разных. И находясь в одном организме, они между собой могут поменяться... Да, они могут поменяться кусочками своего генома. То есть вот такая реассортизация произошла. Я тебе свой кусочек дал, а ты мне свой. И появился чуть-чуть с новыми свойствами вирус гриппа такой. Причем резкий скачок изменения, дрейф такой произошел геномный. И это дает ему новые свойства. Таким образом, всегда таким образом появляются новые с пандемическим потенциалом вируса гриппа. То есть вот он еще не умел передаваться от человека к человеку, но раз и научился. Получил нужный для этого генетический кусочек кода, и после этого стал легко передаваться от человека к человеку, приобретя перед этим патологические свойства, которые обуславливают уклонение от иммунитета от предшествующего, который мы все вырабатываем ежегодно, встречаясь с вирусом гриппа, вакцинируясь. У нас же каждый год меняется вакцина. И, собственно говоря, вот все в ожидании этого...
1: Ну и, кстати, совсем скоро ведь уже пора будет вакцинироваться снова, правильно?
0: Да,
1: впереди
0: да,
1: новый
0: уже
1: сезон.
0: Новый сезон. В этом году состав вакцины обновляется в значительной степени, потому что вирус приобрел несколько изменений. Вот, по оценкам эпидемиологов, вирус, который циркулировал в южном полушарии и приходит сейчас к нам в северное полушарие, защита выработана предыдущим опытом наших контакта с гриппом и вакцинацией примерно на 30-40% защищает нас от встречи с новым вирусом. То есть нельзя сказать, что мы остаемся беззащитны даже без вакцинации, но тем не менее уровень защиты, конечно, лучше приподнять, используя вакцинацию как меру профилактики.
1: Ну, хорошо, продолжаем наблюдение. И за гриппом тоже, естественно. Сменим тему. Цифра не могла не привлечь мое внимание. Хочу с вами, Александр, поделиться. Россияне за год потратили 80 миллиардов рублей на препараты для похудения. Но это такая, на самом деле, модная в последние годы вещь. За этот же период было продано 14 миллионов упаковок средств для снижения веса, вдвое больше, чем годом ранее. Об этом пишет Медвестник со ссылкой на данные одной из фармкомпаний. Большая часть лекарств продается через коммерческие аптеки. Вопрос отсюда. Вопрос не праздный. 80 миллиардов рублей в год на средства для похудения. Это признак медицинского прогресса? Вот действительно появились эффективные препараты, при помощи которых можно стабилизировать свой вес. А это ведь, в общем-то, важный фактор риска, да, когда мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, например, о том же сахарном диабете. Или это победа маркетинга? Из нас, родимых, деньги научились выкачивать.
0: Ну, давайте под разными углами зрения посмотрим на эту проблему. Немножечко об эпидемиологии ожирения, избыточного веса.
1: Здесь тоже у нас эпидемиология уместна.
0: Конечно. Ну, по официальным данным, в России зарегистрировано 3 миллиона жителей нашего населения с диагнозом ожирения. 3 миллиона. При этом эпидемиологические исследования, которые проводятся, эти данные приводятся соответствующими нашими институтами, ЦНИАИС и институты профильные, которые занимаются профилактикой неинфекционных заболеваний, они говорят о том, что распространение этой проблемы, это хроническое заболевание, распространение этой проблемы охватывает популяцию взрослых людей до 45%, то есть практически каждый третий страдает в той или иной мере проблемой избыточного веса. Это колоссальная проблема.
1: Она требует решения. И как будто бы вот оно нашлось, появилась некая, вот, в кавычках, волшебная таблетка.
0: Не совсем, или там волшебный укольчик. Не совсем, конечно, в кавычках все-таки. То есть долгий период времени основной, так скажем, посыл был для, в отношении людей с избыточным весом: возьмите себя в руки. Хватит много есть. Но в конце концов...
1: Хватит жрать, надо больше двигаться.
0: Вот да, то есть так. Возьмите волю в кулак, то есть это проблема воли, проблема избыточного питания и так далее. Пока все-таки, ну, на сегодняшний день это понятно, что это гораздо более сложная проблема. Она не решается только волевым путем, не помогает большинству
1: есть
0: людей...
1: Есть такая вещь, как обмен веществ.
0: Да, да.
1: Которому не прикажешь.
0: Да, но которая за собой скрывает огромное, как под зонтиком, огромное количество проблем очень серьезных, которые влияют на раннюю смертность и, к сожалению, приводят к тому, что люди раньше времени уходят из жизни. А это и сахарный диабет, это и артериальная гипертензия, это сердечно-сосудистые болезни, обусловленные атеросклерозом и так далее. То есть это целый перечень метаболических нарушений различных, связанных с избыточным весом.
1: Так.
0: И, конечно, вот открытия фармацевтические, они реальны, это не просто маркетинговый ход, это действительно разработан ряд препаратов, которые дают возможность человеку взять под контроль свой вес. Но с некоторыми ограничениями. То есть это все-таки медицинский препарат. И вот здесь...
1: Направо и налево употреблять его бесконтрольно
0: не совсем правильно. Да, потому что нужно все-таки под медицинским наблюдением оценить исходный статус человека, ответить на очень серьезные вопросы. А какой уровень гликированного гемоглобина? Какие риски сахарного диабета? Какие уже проявления есть метаболического синдрома? А на какой стадии атеросклероз у конкретного человека? То есть какой набор факторов риска у него еще имеется? И как проконтролировать прием его препарата для того, чтобы для него это прошло с пользой, с большей, нежели на нее можно рассчитывать. Но, опять же, к сожалению, вот вы упомянули эту цифру, сказали об этом в статье, которая опубликована в «Медвестнике». Есть очень важный момент, что преимущественно большая часть этих препаратов продана через коммерческую сеть аптек. К сожалению, это означает, что в подавляющем большинстве люди просто идут и покупают себе лекарства.
1: Ну, может быть, они, посоветовавшись с медиком, показавшись ему предварительно, это же тоже может быть.
0: Это проблема, потому что это означает, что еще не вышло это на системный уровень государственной поддержки использования этих препаратов для лечения. Это находится в зоне самостоятельного принятия решений.
1: Ну, это деньги, это финансы.
0: Конечно.
1: Это логично, это нормально, что на это у государства денег не хватает.
0: Ну, это повод задуматься, потому что стратегия здорового долголетия, она принята, и она предусматривает активное вмешательство в такие заболевания для того, чтобы продлить жизнь здоровую человеку, а не просто добавить лишних лет жизни. И, конечно, это требует медикаментозных различных вмешательств и мероприятий. И в этом отношении очень важно и доступность этих препаратов для снижения веса для всех категорий. Не должно получиться так, что это становится доступным только для людей, у которых для этого есть средства.
1: Ну, пока это так.
0: Поэтому, наверное, эту новость можно трактовать так, как эта новость, которая доступность этих препаратов, она обозначила эту проблему.
1: Но у людей появилась потребность, значит, они это понимают, они озабочены тем, чтобы избавиться от проблемы лишнего веса, ожирения и от последствий последствий, к которым это все приводит.
0: По сути, да. То есть это
1: хорошо.
0: То есть сошлись два фактора. То есть есть накопившаяся проблема, осознанная проблема, и есть медицинское решение, которое на сегодняшний день для людей дает возможность взять под контроль.
1: Но нужен некий следующий шаг.
0: Нужен следующий шаг, да. И обязательно нужно медицинское сопровождение, потому что, ну, в том числе и после приема препаратов, потому что это биологическая особенность, когда после приема препаратов у какой-то части идет резкий набор обратного веса. И здесь нужны и помощь психолога в каких-то случаях, и помощь диетолога, и помощь эндокринолога. Поэтому это комплексная задача, которая требует участия специалистов.
1: А я правильно понимаю, что если человек начал употреблять этот препарат, он должен это делать всегда?
0: Нет. Нет, не всегда.
1: Ну, иначе обратно вес наберешь.
0: Очень важно, чтобы в этот момент человек формировал и правильные пищевые привычки, и правильное пищевое поведение, и правильные психологические установки. То есть, почему я говорю о комплексе специалистов? Потому что иногда требуется менять психологическую установку, психологическую зависимость от каких-то определенных там блюд или там способа приготовления еды и так далее. То есть, тут нужно разрывать какие-то вот такие моменты для того, чтобы выработать совершенно другой подход к жизни. И тогда, то есть вот этот препарат, он просто помогает решить эту проблему в моменте, но он не является панацеей на всю жизнь. И действительно, это требует как бы вот в последующем совместной работы и работы над самим собой для того, чтобы сделать свою жизнь здоровой и долголетней.
1: Это как физические нагрузки.
0: Фактически, да.
1: Если хочешь быть в форме, ну, ты будешь вынужден эти нагрузки совершать. Если нет, ну, вот чудес не бывает. К сожалению, форму ты себя не приведешь. Тут
0: да,
1: примерно
0: ну,
1: так же.
0: И в данном случае, да, это не просто какая-то волшебная таблетка, которая раз и избавила от проблемы после одного курса приема.
1: Какие-то усилия надо будет предпринимать.
0: Обязательно.
1: Александр Соловьев в программе «Ординаторская», врач, эксперт лабораторной диагностики. В ходе нашего разговора вы неоднократно ссылались на различные научные исследования, и норвежские, и японские, и другие. Я знаю, что вы регулярно следите за самыми разными научными и фармацевтическими открытиями, причем из первых рук, из первоисточников. Ну, поделитесь самым интересным. Вот я не знаю, там за последний месяц-два, за квартал, что любопытного вам попалось в этом плане, и чем вам хотелось бы поделиться со мной и с нашими слушателями?
0: Ну, очень много интересных тем в мире медицины, потому что в целом медицина направлена на несколько, так скажем, трендовых таких движений, то есть один из трендов – это превентивная медицина, то есть это ранняя диагностика, а это поиск тех решений, которые бы ответили на вопросы раннего выявления тех или иных отклонений в здоровье. И здесь, наверное, можно вот из этого тренда новость этого года, последних месяцев, это одобрен лабораторный тест, который позволяет на ранних стадиях выявлять риски развития болезни Альцгеймера, то есть одно из нейродегенеративных заболеваний, которое тоже, к сожалению, частота этого заболевания растет и с возрастом, с увеличением среднего возраста населения, по всей видимости, нейродегенеративные заболевания будут все больше проблем доставлять.
1: Ну и ковиду
0: поэтому...
1: привет, насколько я понимаю.
0: Да.
1: В каком
0: да,
1: смысле?
0: Да,
1: он это все
0: да.
1: запускает.
0: Вот здесь можно сказать, что наука не стоит на месте, и разработка таких ранних методов диагностики, которые позволяют вот лабораторным путем выявить ранние признаки, соответственно, уже какие-то предпринять меры и медицинские, и немедицинского воздействия.
1: А предпринять-то есть что?
0: Есть. Это тоже отдельный направление.
1: Это же как будто неизлечимая история. Ну вот Альцгеймер, извините.
0: Есть возможность замедлить это заболевание, и фармацевтическая промышленность здесь, фармацевтическая наука тоже на месте не стоит, поэтому есть много, так скажем, посылов к тому, что мы будем приближаться к моменту контроля над этим заболеванием, либо к возможности продлить период, когда нейродегенеративное заболевание не приводит, ну, вот, к потере человека как личности фактически. Вот. Это вот, наверное, одна из таких новостей очень интересных. Дополнительные тренды в медицине, ну, один тоже из трендов, это тренды, связанные с персонализированной терапией. То есть это отдельный тоже подход, и я бы здесь, наверное, о двух таких интересных исследованиях. Одно позитивное, а другое, к сожалению, не очень позитивное, но даже оно так? Поучительное. Да. Позитивно это новости о разработке и об одобрении к использованию вакцин, персонализированных от рака. Наверняка радиослушатели могли слышать эти новости. И в целом в мире эта работа очень активно проводится. В США одобрена первая вакцина на базе платформы МРНК-вакцин. Опять же, отсылка к ковиду, которая позволила разблокировать эти научные разработки и ускорить их приход в практическую медицину. То есть это один из типов успешно применяемых вакцин было на базе МРНК разработанных. Вот сейчас эти, так скажем, платформы используются и для профилактики рака. То есть уже для первых вот успешные испытания были проведены на отдельных формах рака. Они позволяют персонализировать эту, то есть фактически получить из опухоли, которая развивается у человека, определенные антигены этой опухоли, выработать вакцину, ввести этому человеку эту вакцину и его иммунную систему натренировать на активное противодействие развитию этой опухоли. То есть это не массовая терапия, это не химиотерапия, которая вот всем назначается, а вот это такой персонализированный подход.
1: Но чем персонифицирование, тем наверняка дольше и дороже, кстати. И не каждому, опять же, это будет по карману.
0: Технологии удешевляются таких производств, и это делает их более доступными на самом деле.
1: В общем, главное, что это теперь появилось в арсенале.
0: Это появилось, да. И это открывает целый большой путь для терапии онкологических заболеваний, самых разных.
1: Так, это позитивная история. Да, вы еще и негативную обещали.
0: Вторая новость, она негативная. Она разочаровала очень многих специалистов в области здравоохранения и эпидемиологии болезней, не связанных с инфекционными заболеваниями, а связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известен один из таких белков, это липопротеид альфа, который, так скажем, сигнализирует о крайнем неблагополучии относительно атеросклероза развития. И это один из тестов лабораторных диагностических. Он входит сейчас и в группу тестов, расширенную вот при программе здорового долголетия при обследовании таком очень серьезном людей, которые у нас в стране принята вот эта программа. Были большие ожидания, связанные с тем, что появились препараты, снижающие этот липопротеид альфа в крови, и были ожидания, что это должно привести к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот завершилось масштабное такое исследование международное, и, к сожалению, не получили положительный результат. То есть уровень липопротеида альфа в крови снижается после приема препаратов, а вот на уровень смертности, к сожалению, это не влияет так значимо, чтобы говорить о каком-то значимом успехе. Поэтому это повод задуматься в том числе и о том, что не всегда контроль какого-то одного параметра в крови или прием какого-то одного препарата является панацеей. Требуется еще больше усилий в целом в мире науки. И это такой вот пример того, как идет развитие медицины в целом и научного направления. Вот. Ну, а из отдельных таких еще, наверное, новостей время нам позволяет еще об этом говорить.
1: Давайте, последний. Вишенка на торте.
0: Вишенка на торте. Тогда из модной и популярной темы. Это медицина и искусственный интеллект. Потому что этой теме посвящен...
1: Запретят скоро весь ваш искусственный интеллект, если все идет, как идет. Шучу, конечно.
0: Здесь мне хотелось сказать о том, что на самом деле очень много ведется обсуждений и решения на базе искусственного интеллекта очень активно внедряются в здравоохранение. И у нас в России тоже это отдельный прям тренд цифровизации с использованием решений в области искусственного интеллекта. Но в первую очередь это начались реализовываться решения в радиологии, то есть это расшифровка снимков рентгенологических, это решения на уровне лаборатории, даже, например, цитология при диагностике скрининговых, так скажем, исследований массовых на рак шейки матки. Решения, связанные с искусственным интеллектом, позволяют в значительном повысить чувствительность метода и, значит, лучше выявлять эти заболевания. То есть это тоже методики, связанные с обработкой изображения, которое получается оцифрованного либо рентгенологического, либо вот цитологического препарата. Применяются методы искусственного интеллекта и в других сферах здравоохранения, и постоянно возникает вопрос, а заменят ли они медиков или не заменят? И поэтому вот это один из таких волнующих и тревожащих вопросов в целом. Но, так скажем, все сообщество мировое сходится к тому, что такой замены не произойдет, то есть использование искусственного интеллекта придаст такой бустерной мощности в целом медикам людям и позволит им высвободить свои какие-то, свое время, освободиться от каких-то рутинных процедур. Но и в целом вот ситуация в рентгенологии, в частности, ярким таким примером является. То есть были ожидания, что это одна из профессий, которая начнет исчезать, потому что искусственный же интеллект начинает читать снимки МРТ, рентгена активно. Зачем тогда нужен врач-рентгенолог? Но выясняется, что все происходит даже наоборот. То есть количество рентгенологов, то есть специалистов в этом виде медицины, их растет потребность в них в мире. И это подчеркивает лишь то, что приходящие решения на базе искусственного интеллекта, они не способны заменить человека полностью во всех его там, трудовых функциях, его навыках. Они способны только облегчить какие-то рутинные задачи.
1: А в целом... помочь, да, повысить эффективность.
0: Помочь,
1: да,
0: и помочь повысить эффективность.
1: Но заменить все-таки нет. Ладно, это такая успокаивающая информация. В финале есть такая нестареющая классика. Когда мы говорим про ЗОЖ, про здоровое долголетие, вот для того, чтобы дольше прожить, нужно больше двигаться, больше ходить или бегать. И я знаю, Александр, что у вас есть на эту тему тоже результаты нового исследования. Которые то ли подтвердят, то ли опровергнут эту популярную теорию.
0: Есть два исследования, коротко о них. То есть, что влияет на здоровое долголетие в большей степени? Первое – это здоровый сон. Это огромное исследование, интересное, опубликовано. И фактически оно говорит, что это едва ли не единственный метод, доказанный на сегодняшний день, продления жизни человеку. Здоровый сон. Поэтому можно всем желать здорового сна. А второе, как бы, исследование тоже очень важно, потому что одна из проблем очень серьезных, связанных с взрослением, с старением, это проблема нашей опорной двигательной системы, это скелета, это остеопороз, это переломы в будущем возможные. И поэтому, конечно, исследование вот в этом направлении, они очень интересные, опубликовано одно из таких интересных исследований, отвечающих на вопрос, а сколько, собственно говоря, и как надо двигаться для того, чтобы было сохранять крепость своих костей и избегать переломов в будущем. Но в целом есть целый набор, так скажем, рекомендаций, как надо двигаться. Это 2-3 часа, 2-3 раза в неделю достаточно. И это должны быть смешанные типы движения. То есть это и бег, и ходьба, и в целом интервальные какие-то движения. Но вот по количеству усилий, которых надо предпринять, минимальным, вот известный такой
1: это
0: научный,
1: часа
0: научный
1: в день,
0: факт.
1: 2-3 часа несколько раз в неделю.
0: Два раза в неделю. Да.
1: Получается, два раза в неделю.
0: Получается, если в целом суммировать, то это 4-6 часов в неделю.
1: И этого как будто бы должно
0: достаточно
1: хватить
0: для того, чтобы ваша костная система сохраняла свое здоровье и крепость.
1: Ну что ж, вот на этом важном прикладном совете я предлагаю на сегодня поставить точку. В эфире Радиофорум 104.5 FM была программа «Ординаторская». С нами был Александр Соловьев, врач-эксперт лабораторной диагностики. Спасибо огромное за интересный разговор и до новых встреч в нашем эфире.
0: Всего доброго, будьте здоровы.
2: Ординаторская на 104.5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На Радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
6: День добрый.
5: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
6: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
5: По весу, по габаритам ограничения нет?
6: Не, ну там есть ограничения, да, то есть, ну это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну иногда до 150 килограмм, примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента, это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась, вот из этой серии.
5: Ну, чтобы она сработала корректно в том числе.
6: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола, и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректное исследование. Ну и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
5: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения. Вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
6: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Вот дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелой

0: Теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
1: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defizgd.ru.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Экономика и бизнес.
5: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
6: Рынки, туризм и отдых.
5: Свердловчане этим летом чаще летали на Алтай и в Хакасию. При этом в целом по внутрироссийским туристическим направлениям было зафиксировано снижение спроса. Об этом рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции ТАСС Урал.
7: Рост интереса к региону Алтай, Алтайский край, заметный рост интереса к направлению Хакасия, также это, конечно, связано и с прямыми перелетами, но и с качественным ростом гостиничной базы. Также зафиксировали, что в премиум-сегменте он не сократился, и там отмечаемый рост среднего чека. Лидирующими же направлениями, как ранее, как и все предыдущие годы, на моей памяти, остается Москва и Санкт-Петербург для жителей нашего региона.
5: В Свердловской области прошедшим летом впервые за 10 лет зафиксировали снижение спроса на поездки на Северный Кавказ. Также свердловчане реже ездили в Краснодарский край и Крым.
6: Рынок труда.
5: Свердловские власти выделили более 60 миллионов рублей на трудоустройство подростков в этом году. Сумма больше, чем в предыдущие годы. Эти деньги идут на бонусные выплаты подросткам, которые трудоустраиваются через Государственную службу занятости, рассказала заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова в центре ТАСС Урал.
8: У нас в Государственной службе занятости оказывается такая мера государственной поддержки, как временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, свободное от учебы время. Уже порядка 17,5 тысяч у нас подростков прошли через временное трудоустройство, и мы знаем, что вот в осенний период порядка 720 несовершеннолетних будут продолжать работать в свободное от учебы время.
5: Сумма государственной выплаты, которую подросток получает бонусом к зарплате от работодателя при трудоустройстве через службу занятости, составляет около 4,5 тысяч рублей.
6: Банк России.
5: Банковский сектор в Свердловской области демонстрирует положительную динамику. Выросли практически все ключевые показатели, в том числе по кредитованию и вкладам, сообщил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре «Интерфакс Урал».
9: На 1 августа текущего года корпоративный кредитный портфель банков достиг 2,6 триллиона рублей, увеличившись на 13% год к году. При этом портфель кредитов крупным компаниям вырос на 15%. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу увеличился на 4,5% в годовом сопоставлении. Согласно опросам предприятий, мы видим, что кредиты востребованы как для пополнения оборотных средств, так и для завершения, для продолжения ранее начатых инвестиционных проектов.
5: Наиболее динамично растет кредитование в химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроении и торговле. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
11: Театр.
10: 8-й открытый фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» проходит сейчас в Екатеринбурге. По решению оргкомитета в этом году конкурсные работы не принимались. В программе будут только знаковые спектакли прошлых лет и несколько премьер. Всего в афише 13 спектаклей. По традиции в этом году фестиваль пройдет на нескольких театральных площадках. На сцене Екатеринбургского театра «Кукол», «Коляда театра», «Колизее», «ЦСД» и впервые на сцене «Дома офицеров», куда камерный театр переехал на время ремонта. Сегодня в Театре кукол состоится открытие фестиваля, и зрители увидят спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драматического театра. Этот спектакль получил гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
11: Кроме того,
10: камерный театр покажет свою премьеру. Это дуэтный спектакль «Дом» в постановке Алексея Янковского. Он будет идти на сцене «Дома офицеров». Екатеринбург также представляют спектакль «Коляда театра. Между небом и землей жаворонок вьется» и «Магазин» Центра современной драматургии. Режиссер Дмитрий Зимин. Этот спектакль получил диплом лауреата первой степени на фестивале «Свой» в 2019 году. Коляда-театре состоится премьера моноспектакля актрисы Натальи Кузнецовой «Небесный топер» по биографиям легендарного петербургского музыканта Олега Кровойчука и Ксении Блажевой.

0: блаженной покровительницы Санкт-Петербурга. Наталья Кузнецова – актриса Нижегородского театра драмы, лауреат и специальный гость фестиваля. Она покажет еще два своих моноспектакля, которые также в разные годы получали признание на фестивале «Свой». Это «Говорит Москва» и «Запев Мадонны Спинеги». Еще одной фестивальной премьерой станет моноспектакль «Маяковский. Послушайте» Георгия Иабадзе. Его моноспектакль «Я, бабушка Илико и Илларион» также получал награды на фестивале, и вообще это многолетний хит театрального Екатеринбурга.
1: Выставки.
0: В фойе Театра современной хореографии «Провинциальные танцы» начала работу выставка «Графическая транскрипция». Выставка – это совместный проект провинциальных танцев и художницы Татьяны Кашковской. На протяжении всего лета она работала над 30 картинами, наблюдая за движениями танцовщиков. В работах человеческая пластика переведена в графические формы, и зрителям предлагается взглянуть на танец как на систему знаков. Каждый символ здесь сохраняет энергию жеста и импульс движения. И существует не только как самостоятельный образ, но и как часть фризовой композиции, где изображения встают в один ряд, создавая общий ритм и рассказывая отдельную историю. Выставка будет работать в фойе Колизея до конца октября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ-поход».

0: Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Ближайший четверг, 21.00. В программе «Рок-н-ток» мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
3: Когда мы заходили в клуб, после того, как ты там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать.
0: Рок.
4: На рок-арсенале.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

Большеймейшая проверка верностью Loyally, новиночка от коллектива Cold Walkings. 2:27, рок-арсенал здесь Виолетта. У меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. Песня с элементами рэпа. Что-то маловато голосов в группе ВКонтакте. Лидирует пока Linkin Park. All for Nothing композиция. Clawfinger, как я люблю ее. Ниги-ниги-ниги. Бек Хэнсон и Loser, а также Face No More, We Care A Lot. Какими будут результаты, решать вам, в пятницу голосовать будет уже невозможно. Действуйте. Скорпион впереди, Сэмми Соник, давненько их не слышали, ну а уже сейчас райский город, мечты от Guns N' Roses.

Каким же прекрасным ветром занесло к нам эту группу американцы Sammy Sonic и композиция Closing Time с их легендарной пластинки 98 года Feeling Strangely Fine. Я уверена, что многие меломаны знают этот альбом, откуда вышла просто сверхэротическая красота песня Secret Smile, которую я, кстати, вращала в программе «Полезные ископаемые» однажды. Очень рекомендую послушать эту пластинку, которая поднялась на пьедесталы почета группа Sammy Sonic. Ну а что касается программы «Полезные ископаемые», сегодня уже середина недели, до 16.00 жду еще откровенные раритетные кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. А вдруг кто-то успеет запрыгнуть, так сказать, в последний креативный вагон. Успевайте это сделать до 16.00. Плейлист у меня практически набран, вообще набран. Ну, вдруг у кого-то просто мысль зажглась, и кто-то успеет принять участие в нашем пятничном выпуске. В 9 часов вечера у нас будут звучать кавер-версии. Желаю удачи. Здесь Виолетта, гарантирую отличную подборку. Впереди Крис Рип, Билли Айдол. Ну а уже сейчас сегодняшний именинник мог бы отметить свой день рождения. Легендарнейший Рэй Чарльз, не только баритон-пианист, но и определенная суперзвезда рок-н-ролла, джаза, кантри, блюза. Рэй Чарльз, его самая известная версия песни, которая называется «Проваливай отсюда».

фирменный саунд 80-х, Билли Айдол и его известная «Белая свадьба», «White and Wedding», прям как белая зарплата. Всегда говорилось, что эту песню посвятил своей сестре, которая быстренько вышла замуж. Ну а в наших планах ловить «Rolling Stones», будут «Pixies» в рубрике «Национальный продукт», «Король и Шут». Здесь Виолетта, личных побед, а главное, классного настроения. Сегодня тепло, плюс 22 за нашим. Можно летать вместе с группой «The Killers», песня «Космонавт», «Spaceman». Started.

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

0: Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Собственник торгового центра, сгоревшего в Стерлитамаке, задержан. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Башкортостану, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности, эксплуатируя здание. Владельцу торгового центра планируют предъявить обвинение, после чего будет решен вопрос об аресте. Пожар в торговом центре Стерлитамака произошел вчера. Погибли 4 человека и 5 пострадали. Синоптики рассказали, какой будет осень в Свердловской области. Бабье лето задержится в регионе до конца сентября. Первая декада октября будет прохладной, но при этом сухой, пишет портал Е1 со ссылкой на главного синоптика Галину Шипаренко. Второй месяц осени порадует температурами, которые будут выше средних показателей. А первый снег выпадет на Урале не раньше середины октября. В норму уральская погода, скорее всего, придет только в декабре. Власти Екатеринбурга решают, где расположится генконсульство Индии. По словам генконсула страны Дебабрата Чаттопадьяха, постоянное помещение должно соответствовать определенным требованиям. Окончательный адрес выбирают из двух, и согласование офиса находится на финальном этапе. Об этом пишет КП Екатеринбург. Генконсул Индии начал работать в Екатеринбурге с января этого года, и пока дипмиссия расположилась в одном из екатеринбургских отелей. Миноборнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Согласно проекту документа, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не нужен для основного конкурса, а также за другие достижения. Поступление на программу магистратуры будет ограничено 5 направлениями, пишет Интерфакс. Почти половина россиян потратила часть летнего отпуска на ремонт. Выделить на домашние работы несколько дней смог каждый 4-й участник опроса. Каждый 10-й занимался ремонтом в течение всего своего отпуска, и 8% решили, кроме отпуска для домашних забот, задействовать еще и отгулы. Чаще всего выходные были потрачены на сборку мебели, кухонных гарнитуров. Каждый 3-й чинил сантехнику, и каждый 4-й приводил в порядок участок или веранду. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.

Да, вот эта фирменная духовая секция, специально приглашенная для финала, ну и вообще для аранжировки этой композиции, не что иное, как аранжировка похоронного марша. Вот такой он, Роберт Смит, а вы говорите, грустит, грустит, The Cure, Роберт Смит, Close to Me, для тех, кто в наступившую осень готов друг к другу быть поближе. Рок-арсенал здесь, в Виолетта, на наших студийных, начало 4-го. Завтра 24 сентября синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, днем ясную погоду, без осадков и уже плюс 17 градусов. Ну, мне кажется, это прекраснейший прогноз. В наших планах Jane's Addiction с концертной площадки сэр Пол Маккартни. А уже сейчас сегодняшний именинник 77-й. День рождения сегодня встречает легендарный Брюс Спрингстин. Я предлагаю вам его версию песни, которая появилась в 65-м году. Фрэнк Уилсон, автор этого произведения. Ну, а Брюс Спрингстин с большим вдохновением сделал свою вариацию в 2022 году. Песня называется «Do I love you?» и «Did I do?» «Люблю ли я тебя?»

И, конечно, бурные аплодисменты вслед. Любовь должна быть здесь, там, повсюду. Here, there and everywhere, сэр Пол Маккартни. Его концертное выступление 99-го года. Это композиция, которая вошла в альбом Beatles Revolver 66-го года. Маккартни говорит, что одна из любимейших композиций, а уж нами с вами, как любимые эти песни. Кстати, не забывайте, что промежуточные итоги, о которых я говорила недавно, опубликованы в нашей группе ВКонтакте. Это я про песни с элементами рэпа, 10 композиций. Все ли будут звучать на рок-арсенале? Ну вот, лично для меня каждая из них имеет не только свою историю, но свой пьедестал лично в моих представлениях о крутых песнях с хорошими, так сказать, выразительными текстами. Так что ждем ваше мнение всегда. У нас впереди Nickelback с новинкой, Франц Фердинанд вслед. Для тех, кто рулит и рулит по жизни, YouTube и нетленная Ultraviolet, Light My Way.

0: реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-dfsgd.ru.
4: Казанова.

Специально для тех, кто не жалуется на аппетит, а что на него жаловаться, если он хуже от этого не становится. Элис Купер, Feed My Frankenstein. В переводе не нуждается. Ну а что касается впечатлений, ловите очень скоро Линкин Парк. Гэри Мур будет Стинг, а в рубрике «Сделано на Урале» группа Настя. Здесь Виолетта, рада всем настроенным. Ну а сейчас ловите модники 21 века, которые обожают саунд 20-го столетия. Группа Страц. Вы поддержали эту песню? Too good at raising hell. Слишком хорошая, чтобы наводить беспорядок.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Бон Джови, знаменитая Saturday Night Gave Me a Sunday Morning. Про то, спать или не спать решает каждый, а вот встать или не встать, это зависит от того, как ты будешь спать. Да ведь рок-арсенал здесь Виолетта на наших студийных, начало 5 вечера завтра, плюс 17 градусов обещают в Екатеринбурге, без осадков. Впереди австралийская группа Midnight Oil, вслед Оззи Осборн. А я, кстати, набрала плейлист для программы «Полезные ископаемые». В последний креативный вагон прям влетел Александр Федюшкин. Саша, большое спасибо. Это суперский кавер. Ни разу, кстати, вот на это произведение не звучало у нас вариации. Будет точно интересно. И вообще все, что мы собрали, будет однозначно и интересно. И все, как в первый раз. В эту пятницу в 9 вечера ждите в программе «Полезные ископаемые» кавер-версии. Ну, а уже сейчас еще одно гениальное прочтение композиции, которую написал Питер Грин из группы Fleetwood Mac. Карла Сантана, его коллектив, произведение Black Magic Woman с пластинки Abraxas, которая выходила, кстати, 23 сентября, 56 лет тому назад. Прибавляйте, Сантана, Black Magic Woman.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

конечно. Если хочешь перемен, попробуй сам измениться. Британская группа Keane, Everybody's Changing, одна из самых узнаваемых, лебединая, я бы сказала, песня в их дискографии. Несмотря на то, что музыканты прекращали свою деятельность, вернулись, будут ли дальше пополнять дискографию, пока что открытый вопрос. Но мы верим, потому что делать так изюмисто, красиво могут только они. Впереди новая песня от Queens of the Stone Age. Stevie Wonder, кстати, его версия появится в программе «Полезные ископаемые» на очень известную композицию. Это я уже секрет начинаю раскрывать. Ну, а уже сейчас для самой красивой зажигательной части нашей аудитории Rolling Stones «She Was Hot».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

Отдельный привет обладателям абсолютного слуха. Может быть, кто-то услышал в этой песне звуки Тарзана, легендарного киноперсонажа, и даже парочку слов на немецком языке. Все это, на самом деле, в этой композиции есть, если прислушаться. Electric Light Orchestra, «Джунгли», 77-й год, и альбом «Out of the Blue», который в 2007 году, кстати, был переиздан с добавлением новых песен. Так, возьмите на заметку, кто ищет, тот всегда найдет. «Bad Heart», Джоба Намаса, «Creedence Clearwater Revival» в рубрике «Национальный продукт» группа «Ария». Вот такие планы. Здесь Виолетта. Личных успехов, а лучшая музыка от нас для вас — это «Doobie Brothers». «Listen to the music».

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

называется. Полуночный крейсер, Twilight Cruiser. Это были Kingdom Come, Lenny Wolf и друзья. Ну, а отдельный привет тем, кто запланировал, может быть, на этот вечер очередной поход за счастьем. Пусть у вас все случается. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 6 вечера. Завтра плюс 17 градусов без остатков обещают в Екатеринбурге. На рок-арсенале впереди Rainbow, Instrumental, Maybe Next Time. Будут Depeche Mode. Ну, а уже сейчас песни, которые принимают участие в голосовании этой недели. Обратите внимание, промежуточные итоги, о которых я говорила, опубликованы в группе ВКонтакте. 10 песен с использованием рэпа ждут вашего, так сказать, зацепа. Действуйте. Ну, а уже сейчас песня, которая лидирует в этом голосовании в борьбе за вашу любовь. Парадоксальный пример того, как неудачник помог обрести славу кому? Бэк Хэнсон? Лузер.

0: реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Ближайший четверг, 21.00. В программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них в городе Ливерпуле он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
4: Когда мы заходили в клуб, после того, как он там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать. Rock.
5: Talk. Полчаса и без рекламы.
6: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Конечно, в мастерстве звукоизвлечения им просто нет равных. Швейцарский дуэт Yellow Breakout – это композиция с будущего альбома, который выйдет уже 30 октября этого года. Альбом называется Time Lab – лаборатория времени. Уверена, что та музыка, которую делают Yellow вне времени. Привет фанатам! У нас впереди Моби, Грегори Портер и Аметист Скай с потрясающей версией на знаменитое сочинение Natural Blues. Будут Teen Things с мечтами, ну а уже сейчас про то, что реальность кусается, Foo Fighters, и про то, что мир в напряжении, waiting on a war.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

конечно, да. С кем поведешься, от того и наберешься. После своих американских гастролей появилась эта песня «Гарлемский шаффл». Rolling Stones, Мик Джаггер по-прежнему такой дэнс устраивает на сцене. Ну а у нас под ваши бурные продолжительные аплодисменты с концертной площадки «Металлика» очень скоро. Впереди Франц Фердинанд, Эрик Клэптон и Вилли Нельсон. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво». Здесь, Виолетта, отличного вечера желаю. Сейчас однозначно для наступившего времени суток самая подходящая песня. На всякий случай проверить, на месте ли голова. Ну и, если что, починить эту коробку передач британской группы «Мьюз».

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
3: Рок-арсенал.

0: Джой Пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой Номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

сколько симфонизма и любви в прочтении этой знаменитой песни «Stand by Me» Def Leppard. Ждем новый альбом. У них, кстати, уже он практически готов, как сообщают музыканты. Ну, а что касается этой композиции, одна из самых перепеваемых. И вот кто-то может обмануться. В интернете очень много версий в исполнении искусственного интеллекта. Красиво, кстати, получается. Но уж как-то не так веет теплом, как от людского исполнения. Ждите эту пятницу в программе «Полезные ископаемые». Кавер-версии набрала. Вот Владимир Потапов, хитрец, прислал мне такое сочинение. Не могла не взять. В общем, в пятницу в 9 вечера будут кавер-версии, которые еще не звучали. В программе «Полезные ископаемые». Впереди Альберт Хаммонд, младший, будут Kiss. ZZ Top уже сейчас. Парни, для вас нетленная

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Ну, в общем, следи за собой, будь осторожен. Queen, и эта композиция с их альбома дебютного 1973 года. Как пожелание, keep yourself alive. У нас очень скоро Билли Айдол, Гэри Ньюман с концертной площадки. А в рубрике «Национальный продукт» Наутилус Помпилиус, Вячеслав Бутусов. Здесь Виолетта, отличного вечера. Именинник вчерашнего дня Дэвид Ковердейл, White Snake. Еще одна попытка выиграть

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»,

0: новости.
1: Добрый вечер. Стали известны подробности инцидента в школе Уфы, где школьник сегодня пришел на уроки с ножом. К счастью, никто не пострадал. По данным МВД Республики Башкортостан, сообщение о происшествии поступило около 10:30 утра. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства. В райадминистрации сообщили, что детектор на входе в здание сработал, но он срабатывает и на ключи, и другие металлические предметы. И охранник не стал проводить проверку, пишет Российская газета. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии и на Кубани, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, на производстве ядерных установок и их составных частей, на производстве оружия и боеприпасов, в легковом такси. Также предлагается ограничить долю мигрантов в строительстве до 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в следующем году. Самокатчик, который обрызгал из перцового баллончика автомобилиста-инвалида в Екатеринбурге и его жену, заплатит им 120 тысяч рублей компенсации. Так решил облсуд, пишет Ядин. В апреле прошлого года на улице Луначарского пенсионер сбавил скорость перед аркой, когда перед ним возник молодой человек на самокате, посигналил, а тот показал оскорбительный жест. Когда машина остановилась у подъезда и мужчина пытался выйти из салона, самокатчик распылил баллончик. Супруги получили химические ожоги глаз. По словам адвоката пострадавшего, в полиции студент заявил, что не увидел на машине знака «инвалид». И когда водитель взял костыль, подумал, что это дубинка. Сухая и довольно теплая погода продлится до конца сентября на Среднем Урале. И даже в первой декаде октября значительных осадков не ожидается. Октябрь также ожидается теплее нормы, по средним температурным значениям примерно на 1 градус. Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Осадков в октябре ожидается около нормы.

первый снег выпадет не раньше середины октября, рассказала синоптик на пресс-конференции в агентстве ТАСС. В 2025 году первый снег в Екатеринбурге выпал 28 сентября, напоминает Е1. На стадионе «Юность» в Екатеринбурге сегодня заложили капсулу времени в честь столетия стадиона. Послание для потомков оставили легендарные спортсмены школы Олимпийского резерва «Юность», в том числе хоккеист Павел Датюк. В капсулу поместили шайбу с его автографом. Заполнять капсулу начали еще в мае. Туда, в частности, поместили и плавательные очки чемпиона мира Юрия Прилукова. Вскрыть капсулу можно будет 19 сентября 2076 года, когда «Юность» отметит 150-летие, пишет «Новый день». Официальный доллар 84,07, евро 96,59.

как провел лето, тот такой урожай собрал Green Day, ну почти об этом их песня Corvette Summer. Нынче еще устроили себе праздник, стали героями фильма о себе любимых. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало 8 вечера, плюс 17, завтра в Екатеринбурге, это тоже хорошо, и без осадков, вот такие прогнозы. Ну а что касается предстоящих планов, великолепнейший дуэт First Aid Kit, представляющий фолк современности, будут Black Sabbath. Заглядывать в нашей группе ВКонтакте можно, много чего заценить. Вот новинка от Удо Диркшнайдера, от коллектива UDO. А еще принимайте участие в борьбе за 4 билета на фестиваль «Мариен Собирай». Загляните подробности, кто будет принимать участие, везение и побед. В продолжении на рок-арсенале знаменитая инструментальная композиция с альбома Карлоса Сантаны 76.

0: реклама. Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг, 21:00, в программе «Rock and Talk» мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни, и об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
7: Когда мы заходили в клуб, после того, как он там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать.
8: Rock. На рок-арсенале.
9: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Хэмстед, Грэм Коксон, гитарист группы Blur, и песня, которая вошла в милейший альбом этого года, который музыкант выпустил, Castle Park, с большим почтением к саунду 60-х, 70-х. There is a little house, так что загляните в этот маленький домик под названием «Искусство», сделать что-то в искусстве. И у нас в продолжении будут YouTube, Eagles, еще у нас на всю катушку идет голосование 10 песен с элементами рэпа. Ждут вашего участия в их судьбе. Промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте. Загляните, большинство песен вообще нуждаются в вашей особой поддержке. Кстати, у Face No More парочка песен. А как же Эпик, которая нравится очень многим, я это выясняла. Ну, в любом случае, вам расставлять свои приоритеты, так что действуйте, пока не поздно. Ну, а уже сейчас еще одна, так сказать, попытка проголосовать как надо. А как надо, это так, как вам надо, да ведь? Rolling Stones, One More Chance.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-Арсенал.

Никого нет дома, никто не приласкает. Джек Уайт, Alone in my home. Не бывает же худо без добра. Меньше, так сказать, народа, больше кислорода. Дыши и радуйся. Классного вечера. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Ария». Ну, а уже сейчас Led Zeppelin. Гимновая рок-н-ролл на этих заводных нотах машин кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии и под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Рок-Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок-Сити.
0: Рок-Арсенал.

Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Арсенал.
1: Мозг отдыхает.
0: На 104.5 FM.
2: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits.
2: With the Sultans of Swing.
1: Пикник.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все.

Знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Dance